0: Thank you.
1: Радио «Инфинити».

0: Смоленской области 6 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов. Здравствуйте. В четверг, 16 июля, ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер северный, северо-западный, ночью слабый, днем от 4 до 11 метров в секунду. Давление 742 миллиметра, во второй половине дня начнет расти. Температура ночью 12-14, а днем 20-22 градуса тепла. В пятницу, 17 июля, малооблачная без осадков, ночью 8-10, а днем 20-22, в субботу 18 июля также малооблачные без осадков, а днем до плюс 24, в воскресенье до плюс 28, вечером пройдут дожди и грозы. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: Реклама успешна лишь тогда, когда она обращена непосредственно к сердцу и разуму потребителя.
1: Джеффри Итомир.
2: Реклама. Турагентство «Турцентр Сафонова» приглашает вас в путешествие на несколько дней. Минск, Сула, Мир, Несвеж. 18-19 июля. Едем в гостеприимную Беларусь. В программе «Минск. Исторический центр». Экскурсия в древнем княжестве Сула с катанием на дракаре. Экскурсия по замкам Мира и Несвежа. С 23 по 27 июля праздник военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Вас ждет обзорная экскурсия по городу, экскурсия в Царское село, Екатерининский дворец, янтарная комната, посещение праздничной программы в день ВМФ. 1-2 августа. Брест, Пинск. Экскурсия по Брестской крепости. В музее обороны Брестской крепости. Вечерняя прогулка по Бресту. Обзорная экскурсия по Пинску. Древнему культурному историческому центру. Дворец Бутримовичей. Памятник 18 века. Запись 8-920-322-85-82. Город Сафоново, улица Энгельса, дом 5.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ. А также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 36

новости. Правительство запретило экспорт дизельного топлива. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России распространилась новая мошенническая схема с топливными купонами. Работает она так. В мессенджер или на электронную почту приходит рассылка с предложением получить купон на топливо. По нему якобы можно получить скидку на заправки или заправиться вне очереди. Для этого могут предлагать заполнить анкету с личными данными или внести предоплату. Мошенники могут представляться сотрудниками заправочных сетей и запугивать жертву тем, что топливо вот-вот закончится. Правительство запретило экспорт дизельного топлива, в том числе судового и газойля. Раньше ограничения тоже были, но действовали только для трейдеров, нефтебаз и других компаний, которые не производят топливо. Теперь запрет распространяется и на производителей. Эмбарго продлится как минимум до конца июля, затем его, возможно, продлят. Решение объяснили необходимостью стабилизировать внутренний рынок топлива, особенно в период повышенного спроса. Сейчас продолжается отпускной сезон и период активных сельхозработ. Сбер запустил сервис с информацией о наличии топлива. Для клиентов банка работает.

0: работает через мобильное приложение Сбербанк Онлайн. Для всех остальных через веб-сервис на сайте sberazs.ru. Сервис собирает информацию о транзакциях. Если на заправке оплачивали покупки карты Сбера, это сигнал, что топливо есть. Другие водители могут принять решение, ехать на заправку или нет. Напомним, ранее подобный сервис запустил Т-банк. Также узнавать о наличии бензина можно через Яндекс.Заправки или сервис gdebenz.ru. Еще больше новостей на портале колес.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Радио Infinity. Время загадывать желание.

0: нужно понимать своего клиента настолько хорошо, чтобы предлагать ему тот самый товар, о котором он еще сам не подозревает.
1: Рональд Рейган.
2: Реклама. Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5 на 2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
3: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-720-24-97-40 и 8-910-722-58-05.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-40-40.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 16 июля 1748 года Михаил Ломоносов впервые сформулировал всеобщий естественный закон – закон сохранения материи. Ученый-энциклопедист, физик и астроном, историк и филолог Михаил Васильевич Ломоносов был также выдающимся химиком своего времени. В Санкт-Петербургской академии наук он официально занимал должность профессора химии. Эта наука, показывающая, как из нескольких взятых тел порождаются новые, вела к познанию внутренней структуры материи. Длительное время Ломоносов добивался открытия при Академии специальной химической лаборатории, без которой было невозможно проведение даже элементарных научных опытов. Благодаря его настойчивости лаборатория в конце концов была создана, и таким образом возникла база для осуществления эпохального научного открытия – всеобщего естественного закона, известного также как закон сохранения материи. Там, в частности, говорилось, все встречающиеся в природе изменения происходят так, что если к чему-либо нечто прибавилось, то это отнимается у чего-то другого. Так, сколько материи прибавляется к какому-либо телу, столько же теряется у другого, сколько часов я затрачиваю на сон, столько же отнимаю у бодрствования и так далее. Так как это всеобщий закон природы, то он распространяется и на правила движения. Тело, которое своим толчком возбуждает другое к движению, столько же теряет от своего движения, сколько сообщает другому им двинутому.
2: Ежегодно 16 июля отмечается Международный день змеи. Змеи – подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые. Изучением змей занимается серпентология. Змеи всегда занимали в жизни человека, в культуре разных народов особое место. Их либо относили к числу порождений ада, либо обожествляли и поклонялись им. У большинства людей змеи до сих пор вызывают, если не ужас и страх, то опасения точно. Отдельные народы, правда, по-прежнему поклоняются змеям. Как правило, это характерно для стран Юго-Восточной Азии, Индии, Китая. Учредители Международного дня змеи призывают всех людей через просвещение больше узнавать о жизни, особенностях поведения, среде обитания представителей этого класса пресмыкающихся. Только таким образом можно понять, что змея останется неопасной для человека в случае его правильного поведения при встрече с ней или просто при соблюдении человеком определенных правил при нахождении в местах обитания этих животных. Ученые-серпентологи напоминают, что змеи являются естественным регулятором численности многих грызунов, которые, в свою очередь, могут быть как просто вредителями сельскохозяйственных культур, припасов, так и разносчиками заболеваний. Яд змей используется в медицине, в составе болеутоляющих средств и противовоспалительных препаратов.
0: А в этот день. События, ставшие историей.
3: Радио Infinity.

0: мнением своей аудитории, либо теряете деньги впустую.
1: Терри Брекенхёрст.
2: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-007-0806.

0: Тем знаком не стоит вступать в борьбу с собственной ленью. Отсутствие желания браться за новые дела и легкая апатия, проявленная сегодня, это лишь очередное доказательство того, что лето предназначено для отдыха, а не для напряженной работы.
1: Звезды говорят.
2: Овны сегодня будут заряжать окружающих своим неподдельным оптимизмом. Когда вокруг вас не останется скучных и недовольных лиц, вы поймете, что справились со своей миссией распространителя добра и позитива.
0: Тельцы в этот день категорически откажутся от смелых и нестандартных поступков. Вы решите, что креатив – это очень хорошо, но в ваших служебных делах куда правильнее использовать седовласую классику.
2: Близнецам сегодня придется доказывать окружающим свою непричастность к каким-то негативным событиям. В итоге вашу репутацию поможет восстановить человек по счастливой случайности, находившийся рядом с вами во время этого неприятного инцидента.
0: Раки сегодня испытают на себе давление со стороны близкого родственника. Ваш отказ следовать воле старшего члена семьи спровоцирует громкий конфликт, устранить который за один день вам не удастся.
2: Львы решат заняться повышением уровня своего профессионализма. Сразу после работы вы поспешите на семинар, организатором которого, как выяснится впоследствии, окажется ваш бывший институтский преподаватель.
0: Где вам хватит упорства и сил, чтобы успешно избавиться от всех сегодняшних неприятностей? В финале этого дня вы сделаете вывод, что удача приходит только лишь к тем, кто обладает чувством юмора и безграничным терпением.
2: Вокруг весов в этот день воцарится загадочная тишина и спокойствие. Пока вы будете лишены тревог, волнений и драм, вам захочется заняться творчеством, заботой о своей красоте или другим не менее приятным вопросом.
0: Скорпионы большую часть дня проведут в служебной поездке. Общение с очень сложными собеседниками, а также много часов, проведенных в утомительной пробке, станут для вас причиной сильной усталости и жуткого раздражения.
2: Стрельцам сегодня следует отложить в сторону все вопросы относительно своей личной жизни. В рабочие часы сосредоточьтесь только на выполнении профессиональных дел и не отвлекайтесь на разговоры по телефону.
0: Козероги сегодня очень хаотично примутся осуществлять ранее составленные планы. Отсутствие логики в вашем поведении будет объясняться событиями минувшего дня. После знакомства с очень симпатичной особой вам окажется сложно сосредоточиться на службе.
2: Водолеям придется обратиться за помощью к медицинским специалистам. Причиной для этого станет внезапное обострение вашего хронического недуга или ангина, полученная впоследствии употребления холодных напитков.
0: Рыбы в этот день вплотную задумаются о поисках новой работы. После того, как шеф оскорбит вас и откажется принести свои извинения, вы решите, что самое время бежать с корабля, которым управляет столь

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В четверг, 16 июля, ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер северный, северо-западный, ночью слабый, днем от 4 до 11 метров в секунду. Давление 742 миллиметра, во второй половине дня начнет расти. Температура ночью 12-14, а днем 20-22 градуса тепла. В пятницу, 17 июля, малооблачная без осадков, ночью 8-10, а днем 20-22, в субботу 18 июля также малооблачные без осадков, а днем до плюс 24, в воскресенье до плюс 28, вечером пройдут дожди и грозы. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: Радио Infinity. Реклама должна убеждать, развлекать и продавать.
1: Дэвид Огилви.
0: Реклама.
2: Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5/2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи 8-915-650-07-72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: новости страны и мира. О главном.
1: В России разрабатывают законопроект о долгосрочной наследуемой аренде жилья со ставкой ниже рыночной. Об этом рассказал ТАСС, первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. По его словам, в первую очередь этой услугой могут воспользоваться многодетные семьи и граждане с невысоким доходом, которые не могут взять ипотеку и не попадают под социальный наем. Ожидается, что договор с арендатором будет бессрочным и передаваться по наследству. На весь срок аренды будет даваться временная прописка. Льготная ставка будет ниже рыночной, а разница будет субсидироваться регионом или муниципалитетом, пояснил депутат. По словам Кошелева, развитие долгосрочной аренды поможет решить сразу несколько проблемных вопросов, привлечет частные инвестиции, создаст рабочие места, загрузит стройкомплекс, поможет удержать молодежь и специалистов в регионах, а также уменьшит очереди на жилье. Некоторые россияне в 2026 году имеют право выйти на пенсию в 50 лет. В первую очередь это касается многодетных матерей, которые воспитали 5 и более детей до 8-летнего возраста, имеют страховой стаж от 15 лет, а также накопили не менее 30 пенсионных баллов. Об этом в беседе с RT сообщил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Кроме того, возможность выйти на пенсию в 50 предоставляется женщинам, воспитавшим ребенка-инвалида с детства до 8 лет. Им достаточно иметь 15 лет страхового стажа. И в завершении выпуска: клубнику, малину, смородину, зелень и молодой горошек лучше заготовить уже в июле, не дожидаясь августа. Сейчас эти продукты находятся на пике вкуса и лучше сохраняют свои качества после заморозки. Об этом газете «Ру» рассказал руководитель розничной торговли сервиса «Пакет» от X5 Павел Мартыненко. Ягоды лучше сначала разложить в один слой и заморозить, а затем пересыпать в пакеты или контейнеры. По его словам, июль также подходит для приготовления варенья, джемов и компотов из сезонных ягод абрикосов и ранних слив. Чтобы сохранить свежий вкус, часть урожая можно перетереть с небольшим количеством сахара без длительной термической обработки, пояснил эксперт. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Радио Infinity.

0: Не важно, какую стратегию в рекламе ты выберешь. Главное, будь уникальным и оригинальным.
1: Стив Мартин.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
5: Радиостанция Инфинити.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. После обновления у «Лады Нива Легенд» изменился набор комплектаций. Версии «Классик» и «Люкс» объединят в одну базовую версию. Кондиционер, подогрев сидений и ряд других опций станут стандартным оборудованием. Без них классическую «Ниву» выпускать не будут. Сколько будет стоить новая базовая комплектация, пока не уточняется. Вероятно, она подорожает. Новый Дипл S07 поступил в продажу. Цена с учетом субсидий на покупку гибридов и акций – 4 миллиона рублей. Дипл S07 – это более доступная альтернатива Voya Free. Под капотом последовательный гибрид. Пневмоподвески нет и динамика попроще. Но и ценник ниже. Выбор для тех, кто ищет продвинутый гибридный кроссовер, расширится. Атом будет доступен для такси. Минпромторг включил новый российский электромобиль в перечень машин для таксопарков. Напомним, массовые розничные продажи атомов до сих пор не стартовали. Но корпоративным покупателям машины постепенно начали передавать, в основном каршерингам и таксопаркам. Поэтому на улицах их уже можно встретить. Видеорегистраторы с двумя камерами фиксируют происходящее не только впереди автомобиля, но и сзади. Это удобно в городе. Аварии могут происходить из-за перестроений или при движении по дворам. Доказать свою невиновность будет проще. На рынке довольно много устройств с двумя камерами, которые снимают в качестве 4К. Но какое выбрать? Поможет тест видеорегистраторов на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Радио «Инфинити».

0: лежит в основе успешного продвижения вашего товара. А качество исполнения рекламы определяет итоговую прибыль.
1: Натали Голдберг.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96. Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34. Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью, социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б. Телефон 8 900 223 0258. Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8 900 223 0258. Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс. Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
4: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
5: С 1 сентября текущего года вступает в силу уточнение к закону о защите прав потребителей. В частности, продавцы должны будут размещать в описании товара на платформах ссылки на официальные реестры, российский или единый евразийский, где указаны номер сертификата или декларации, срок его действия и организация, которая его выдала, говорят эксперты. Нововведение коснется широкого перечня товаров от детской продукции до электроники и косметики. Специалисты также подчеркивают, что в случае, если товар не требует обязательного подтверждения, информация об этом тоже должна быть представлена покупателю в понятной и наглядной форме. Требования не распространяются на товары, которые физические лица выставляют на перепродажу, а также на покупки в традиционных магазинах.
4: Деньги дороги, как память.
5: Ежемесячные расходы среднестатистической российской семьи на продукты питания и непродовольственные товары первой необходимости в 2025 году составили 42 455 рублей, пишет ТАСС со ссылкой на государственный доклад Роспотребнадзора. В ведомстве также отметили, что средняя стоимость продуктовой корзины в 2025 году увеличилась на 9% по сравнению с 2024 годом. Согласно данным потребительской панели РАМИР, среднестатистическая российская семья в 2025 году в среднем ежемесячно тратила на продукты питания и товары повседневного спроса 42 455 рублей. Рост к 2024 составил плюс 10% или 4 072 рубля. Средний чек за месяц составил 965 рублей. В 2024 году этот показатель составлял 882 рубля. Год к году рост месячного среднего чека составил плюс 9% или 83 рубля, говорится в сообщении ведомства.
4: Закрома Родины.
5: Бананы в России подорожают из-за снижения спроса, они могут исчезнуть из магазинов. Об этом заявил в беседе с УРАРУ гендиректор информационно-аналитического агентства «Инфолайн» Иван Федяков. По его словам, стоимость бананов поднимется на 20-30%, причем не из-за проблем с поставками. Это будет определено не увеличением стоимости закупки или логистики в поставке из других стран, альтернативных Эквадору, а во многом ограниченной покупательской способностью. Если повышать цены еще сильнее, то потребители будут отказываться от приобретения этой продукции, и ритейлерам будет просто нерентабельно ее продавать, отметил эксперт. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В четверг, 16 июля, ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер северный, северо-западный, ночью слабый, днем от 4 до 11 метров в секунду. Давление 742 миллиметра, во второй половине дня начнет расти. Температура ночью 12-14, а днем 20-22 градуса тепла. В пятницу, 17 июля, малооблачная без осадков, ночью 8-10, а днем 20-22, в субботу 18 июля также малооблачные без осадков, а днем до плюс 24, в воскресенье до плюс 28, вечером пройдут дожди и грозы. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: критерий качественной рекламы – стремление к постоянному совершенствованию и поиску лучших решений для покупателя. Реклама.
1: Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера-производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619.
2: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в увлекательные летние туры в Москву. 18 июля. Москва. ВДНХ. Всегда много развлечений, ярких мероприятий и незабываемых впечатлений. По желанию приобретем билеты в Москвариум на премьер-шоу «Русалочка» или посещение океанариума по желанию. 26 июля. Москва. Прогулка по Воробьевым горам, захватывающая поездка на фуникулёре на канатной дороге над Москвой-рекой, Красная площадь, парк «Заря» и «Парящий мост». 9 августа. Москва. Цирк братьев Запашных. Самая главная премьера этого года. Совсем большой. Далее прогулка по ВДНХ. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнепровского, Драгобужа, Сафонова, Вязьма, Гагарина. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр. Город Сафонова. Улица Энгельса. Дом 5. Подарите семье яркий летний день в Москве.
4: Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью, социальная работа, таможенное дело, специалитет. Магистратура. Прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование. А также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б. Телефон 8 900 223 0258. Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8 900 223 0258.
5: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
6: Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться поселок Верхний.

0: насыщен товарами, побеждают те бренды, которые умеют удивлять в рекламе.
1: Терренс Эллис.
2: Реклама. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхнепровского, Сафоново. Обращаться в Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
4: Инфинити.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Лазерная пушка против комаров. Китайский стартап Photon Matrix Lab, который еще год назад показал прототип лазерной системы для борьбы с комарами, приблизился к выпуску устройства. Проект вышел на краудфандинговую платформу, где с большим успехом завершил сбор средств для коммерческого запуска. По итогам краудфандинговой кампании Photon Matrix Lab собрала примерно 2,8 миллиона долларов США. Это более чем в 130 раз больше изначально ожидаемой суммы. Устройство предзаказали больше 4000 человек из более чем 50 стран. По заявлению создателей, компактный прибор с помощью лидара, радара и алгоритмов искусственного интеллекта обнаруживает комаров в воздухе, рассчитывает их траекторию и поражает лазером. Система предназначена для насекомых размером от 2 до 20 мм и, по данным компании, способна обрабатывать до 30 целей в секунду. Отдельное внимание компания уделяет безопасности. Перед срабатыванием лазера устройство проверяет окружающее пространство, а миллиметровый радар распознает людей и домашних животных, блокируя выстрел при их обнаружении. Несмотря на успешную кампанию, серийный выпуск пришлось отложить. Вместо обещанного начала лета производство теперь планируют запустить в августе, с планами выпуска около 500-800 устройств в месяц. По словам разработчиков, главной проблемой оказалась не сама технология, а ее масштабирование. Если опытные образцы можно калибровать вручную, то серийные устройства должны одинаково работать без дополнительной настройки. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радиостанция Infinity.

0: на покупку. Плохая вызывает желание сменить канал.
1: Деннис Гарсия.
2: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса 35 продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900.

0: Этим знаком не стоит вступать в борьбу с собственной ленью. Отсутствие желания браться за новые дела и легкая апатия, проявленная сегодня, это лишь очередное доказательство того, что лето предназначено для отдыха, а не для напряженной работы.
1: Звезды говорят.
2: Овны сегодня будут заряжать окружающих своим неподдельным оптимизмом. Когда вокруг вас не останется скучных и недовольных лиц, вы поймете, что справились со своей миссией распространителя добра и позитива.
0: Тельцы в этот день категорически откажутся от смелых и нестандартных поступков. Вы решите, что креатив – это очень хорошо, но в ваших служебных делах куда правильнее использовать седовласую классику.
2: Близнецам сегодня придется доказывать окружающим свою непричастность к каким-то негативным событиям. В итоге вашу репутацию поможет восстановить человек по счастливой случайности, находившийся рядом с вами во время этого неприятного инцидента.
0: Раки сегодня испытают на себе давление со стороны близкого родственника. Ваш отказ следовать воле старшего члена семьи спровоцирует громкий конфликт, устранить который за один день вам не удастся.
2: Львы решат заняться повышением уровня своего профессионализма. Сразу после работы вы поспешите на семинар, организатором которого, как выяснится впоследствии, окажется ваш бывший институтский преподаватель.
0: Девам хватит упорства и сил, чтобы успешно избавиться от всех сегодняшних неприятностей. В финале этого дня вы сделаете вывод, что удача приходит только лишь к тем, кто обладает чувством юмора и безграничным терпением.
2: Вокруг весов в этот день воцарится загадочная тишина и спокойствие. Пока вы будете лишены тревог, волнений и драм, вам захочется заняться творчеством, заботой о своей красоте или другим не менее приятным вопросом.
0: Скорпионы большую часть дня проведут в служебной поездке. Общение с очень сложными собеседниками, а также много часов, проведенных в утомительной пробке, станут для вас причиной сильной усталости и жуткого раздражения.
2: Стрельцам сегодня следует отложить в сторону все вопросы относительно своей личной жизни. В рабочие часы сосредоточьтесь только на выполнении профессиональных дел и не отвлекайтесь на разговоры по телефону.
0: Козероги сегодня очень хаотично примутся осуществлять ранее составленные планы. Отсутствие логики в вашем поведении будет объясняться событиями минувшего дня. После знакомства с очень симпатичной особой вам окажется сложно сосредоточиться на службе.
2: Водолеям придется обратиться за помощью к медицинским специалистам. Причиной для этого станет внезапное обострение вашего хронического недуга или ангина, полученное впоследствии употребления холодных напитков.
0: Рыбы в этот день вплотную задумаются о поисках новой работы. После того, как шеф оскорбит вас и откажется принести свои извинения, вы решите, что сам

0: Смоленской области 9 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте.
3: Глава Дорогобужского округа Константин Саренков вместе с коллегами поздравил с юбилейным днем рождения эксперта аппарата администрации Веру Ивановну Лапаеву. Вера Ивановна – ветеран муниципальной службы. В этом году ровно 25 лет, как она работает в органах местного самоуправления Дорогобужского района и округа. Грамотный специалист, ответственный сотрудник, надежный товарищ, заботливая жена, мама и бабушка – такой знают Веру Лапаеву дорогобужане. Константин Николаевич вручил Вере Ивановне почетную грамоту правительства Смоленской области за многолетний добросовестный труд и пожелал крепкого здоровья, семейного благополучия и дальнейшей плодотворной работы. Во время одного из прямых эфиров главе округа Константину Саренкову обратились жители деревни Запрудье с просьбой о личной встрече, чтобы обсудить волнующие их вопросы. Встреча состоялась в формате открытого диалога. Основными темами стали уличное освещение и содержание дорог. Такие встречи позволяют напрямую услышать мнение жителей, определить наиболее важные вопросы и совместно искать пути их решения. Все озвученные обращения взяты в работу, отметил Константин Николаевич. Продолжение темы. Неравнодушные жители в ходе прямых эфиров и встречи с главой обращались с вопросами, касающимися безопасности дорожного движения в Дорогобуже. В числе основных предложений – перенести остановочный пункт от магазина «Бережок» к магазину «Дельта» в связи с изменением маршрута рейсовых автобусов, которые теперь следуют через так называемый «Новый мост». Обустроить безопасный пешеходный переход возле Дорогобужской школы номер 2, о необходимости которого неоднократно говорили родители школьников. И организовать пешеходный переход на улице Мира в районе Дорогобужского музея. Важно, что эти обращения уже находят свои решения. Подрядная организация уже приступила к устройству нового остановочного пункта. Также запланировано обустройство парковки возле школы номер 2, оборудование нового пешеходного перехода и установка дорожного светофора с мигающим желтым сигналом. Кроме того, в районе Дорогобужского музея будет нанесена дорожная разметка «Пешеходный переход» и будут установлены необходимые дорожные знаки. Глава округа Константин Саренков встретился с представителем подрядной организации, чтобы обсудить предстоящий ремонт братской могилы номер 2 и памятника неизвестному солдату. Работы по реставрации мемориального комплекса на северной окраине города Дорогобужа запланированы уже на 2027 год. Проект также предусматривает благоустройство прилегающей территории и установку современного освещения. Важно отметить, что мемориал является объектом культурного наследия, поэтому все работы будут проводиться с особой ответственностью и с соблюдением требований по сохранению исторического облика. ПАО «Дорогобуж» стала лауреатом программы «Лучшие ЕСГ-проекты России», подтвердив статус социально ответственного предприятия, которое не только успешно развивается, но и вносит значительный вклад в развитие Дорогобужского округа. Проект предприятия «Устойчивое развитие территорий. Создание благоприятной среды для жизни населения в регионе присутствия» признан победителем в номинации «Индустриализация, инновации и инфраструктура. Социальные инвестиции в развитие регионов присутствия». Награждение лауреатов состоялось в Москве в рамках 15-го форума ответственного бизнеса. В этом году участие в программе приняли компании со всей страны. На конкурс поступило 538 заявок, а победителями стали лишь 67 проектов. Напомним, в прошлом году при финансовой поддержке предприятия была проведена реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса имени Натальи Саченко, центра отдыха «Ласточка» и учебно-производственной базы Верхнепровского технологического техникума. В Дорогобужской центральной районной больнице были открыты хирургические и реанимационное отделение с современным операционным блоком, а также построена вертолетная площадка для санитарной авиации. К 60-летию предприятия в Верхнепровском создан новый общественный сквер. Общий объем социальных инвестиций ПАО «Дорогобуж» в 2025 году превысил 440 миллионов рублей. Эта награда – еще одно подтверждение того, что ПАО «Дорогобуж» – надежный партнер, который реализует проекты для улучшения качества жизни людей, развивает инфраструктуру и создает основу для устойчивого будущего молодежи. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Максе чат Радио Инфинити. В завершении, как всегда, о погоде. Сегодня днем переменная облачность, в утренние часы в отдельных районах возможны небольшие дожди. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Днем воздух прогреется до плюс 21 градуса. Атмосферное давление 742 миллиметра, начнет слабо расти. Хороших вам новостей, отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity в Драгобуже на частоте 105 FM, Сафоново на 101.8.

0: нужно понимать своего клиента настолько хорошо, чтобы предлагать ему тот самый товар, о котором он еще сам не подозревает.
1: Рональд Рейган.
2: Реклама. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8-915-650-07-72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити». С нами тепло.

0: Новости. Плату за эвакуацию автомобилей могут отменить. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Правительство снизило нормативы продажи бензина на бирже. Было 15%, стало 10%. Это значит, производителям дадут больше возможностей для прямых поставок топлива целевым потребителям. Например, сельхозпроизводителям и спецслужбам. Также вырастут объемы топлива у крупных сетевых АЗС. Но у изменений есть и негативная сторона. У небольших сетей топлива будет меньше. Цены на него, вероятно, вырастут. Это может создать проблемы в регионах, в которых мало крупных сетевых заправок. Плату за эвакуацию автомобилей могут отменить. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР предложила сделать услуги эвакуатора и хранения автомобилей на штрафстоянке бесплатными. Объясняют это несоразмерностью наказания. Парковка в неположенном месте обходится не в 500 рублей, а в несколько тысяч. Депутаты предлагают оставить только штраф. Но есть проблема. Кто будет финансировать работу служб эвакуации, если убрать коммерческую составляющую? А если эвакуаторов не будет, улицы начнут загромождаться неправильно припаркованными машинами. Субсидии на электромобили и гибриды могут уменьшить. Сейчас при покупке можно получить скидку до 35% от цены, но не более 925 тысяч рублей. В Минпромторге предлагают уменьшить скидку до 10% и не более 500 тысяч. Также обсуждают альтернативные варианты. Например, могут оставить нынешние скидки для машин российской сборки, а для импортных уменьшить. Если планируете покупку электромобиля или гибрида с господдержкой, возможно, стоит поторопиться. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Наш адрес в интернете radioinfinity.rf.

0: ясность мысли. Вот залог успеха любой рекламы.
1: Сергей Есенин.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.

О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно кажется.

0: Новости спорта.
1: Футболисты сборной Аргентины сыграют против Испании в финале чемпионата мира. В полуфинальном матче аргентинцы, уступая в счете, забили 2 мяча англичанам в концовке и выиграли 2-1. На счету Месси 2 голевые передачи. Финал, как и матч за третье место, пройдут в ближайшее воскресенье. Англия и Франция встретятся в игре за бронзу. Тем временем сборная Гаити, которая впервые за полвека пробилась на чемпионат мира, лишилась главного тренера француза Себастьяна Минье. Впервые гаитянская команда сыграла на Мундиале в 1974 году и дальше как отрезала. И вот спустя 52 года путевку удалось заполучить, но местная федерация это не посчитала каким-то достижением, тем более, что сборная Гаити все матчи в группе проиграла: Шотландии 0-1, Бразилии 0-3 и Марокко 2-4. Лидер сборной Египта и бывший нападающий Ливерпуля Мохамед Салах может перейти в Челси. В случае решения остаться в Англии, любое предложение от лондонского футбольного клуба станет для игрока приоритетным. Сообщается, что форвард сборной Египта получил 3 выгодных предложения от Бешикташа, Фенербахче и Галатасарая. Стала известна дата начала нового регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Как сообщает пресс-служба НХЛ, новый сезон стартует в ночь на 30 сентября по московскому времени. Действующий обладатель Кубка Стэнли Каролина Харрикейнс и чемпион НХЛ 2 предыдущих лет Флорида Пантерс встретятся в первый же игровой день. В регулярном чемпионате каждая команда проведет, кстати, по 84 матча. Ранее клубы играли по 82 встречи. И еще одна новость лиги. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли в качестве игрока Стив Азерман покинул пост генерального менеджера Детройта. Он продолжит работу в качестве советника президента клуба. Азерману 61 год. Всю игровую карьеру он провел в Детройте. На престижной велогонке Тур де Франс участники преодолели уже половину этапов. 11-й по счету неожиданно выиграл норвежец Сёрен Вереншельд, лидер общего зачета, словенец Тадей Погачер, хоть и пересек финишную черту 48-м по счету, но в генеральной классификации его преимущество столь значительно, что он на первом месте так и остался. Международная федерация гандбола решила допустить сборные России и Беларуси к участию в международных турнирах с флагом и гимном, сообщается на сайте организации. Совет Федерации принял решение привести позицию в соответствие с последними рекомендациями Международного олимпийского комитета, немедленно отменив запрет, говорится в заявлении. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Infinity.

0: играет со зрителем интуитивно, словно давно знакомая мелодия.
1: Джошуа Белл.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96. Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8 910 724 9725 и 8 915 653 27 34. Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью, социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б, телефон 8 900 223 0258, Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8 900 223 0258. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
1: Инфинити.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: С 1 сентября текущего года вступает в силу уточнение к закону о защите прав потребителей. В частности, продавцы должны будут размещать в описании товара на платформах ссылки на официальные реестры, российский или единый евразийский, где указаны номер сертификата или декларации, срок его действия и организация, которая его выдала, говорят эксперты. Нововведение коснется широкого перечня товаров от детской продукции до электроники и косметики. Специалисты также подчеркивают, что в случае, если товар не требует обязательного подтверждения, информация об этом тоже должна быть представлена покупателю в понятной и наглядной форме. Требования не распространяются на товары, которые физические лица выставляют на перепродажу, а также на покупки в традиционных магазинах.
0: Деньги дороги, как память.
1: Ежемесячные расходы среднестатистической российской семьи на продукты питания и непродовольственные товары первой необходимости в 2025 году составили 42 455 рублей, пишет ТАСС со ссылкой на государственный доклад Роспотребнадзора. В ведомстве также отметили, что средняя стоимость продуктовой корзины в 2025 году увеличилась на 9% по сравнению с 2024 годом. Согласно данным потребительской панели РАМИР, среднестатистическая российская семья в 2025 году в среднем ежемесячно тратила на продукты питания и товары повседневного спроса 42 455 рублей. Рост к 2024 составил плюс 10% или 4 072 рубля. Средний чек за месяц составил 965 рублей. В 2024 году этот показатель составлял 882 рубля. Год к году рост месячного среднего чека составил плюс 9% или 83 рубля, говорится в сообщении ведомства.
0: Закрома Родины.
1: Бананы в России подорожают из-за снижения спроса, они могут исчезнуть из магазинов. Об этом заявил в беседе с УРАРУ гендиректор информационно-аналитического агентства «Инфолайн» Иван Федяков. По его словам, стоимость бананов поднимется на 20-30%, причем не из-за проблем с поставками. Это будет определено не увеличением стоимости закупки или логистики в поставке из других стран, альтернативных Эквадору, а во многом ограниченной покупательской способностью. Если повышать цены еще сильнее, то потребители будут отказываться от приобретения этой продукции, и ритейлерам будет просто нерентабельно ее продавать, отметил эксперт. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Радио Infinity. Время загадывать желание.

0: Смоленской области 10 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. И в начале выпуска срочная информация. Сегодня, 16 июля, в центральной части города Сафоново пройдет массовое мероприятие «Крестный ход». В целях пресечения террористических актов, обеспечения безопасности дорожного движения, в период проведения массового мероприятия 16 июля с 21 часа 30 минут и до полуночи будет временно прекращено движение транспортных средств на следующих участках автомобильных дорог местного значения. По улице Красногвардейская, проезжая часть между домом номер 17 по улице Красногвардейской и домом номер 2 по улице Советская. Спуск с улицы Красногвардейской к железной дороге от Сбербанка, проезжая часть между домами номер 17 и 19 по улице Красногвардейская. Улица Октябрьская, въезд на путепровод. И площадь Шахтерская, проезжая часть между домами номер 37 и 38 по улице Ленина. Проезжая часть между домами 56 и 58 по улице Советская. Проезжая часть между домом 38 по улице Ленина и домом 58 по улице Советская. Просим водителей учитывать данную информацию при планировании маршрутов и заранее выбирать альтернативные пути движения. Глава Сафоновского муниципального округа Антон Кухарев посетил сквер ветеранов боевых действий. Этот мемориальный объект имеет особое значение для города, поэтому подход к его обновлению должен быть максимально ответственным. Администрация начнет с уборки сухих деревьев ради безопасности людей, а впереди ремонт панорамы и полная перекраска забора. В рамках работы с обращениями граждан глава Сафоновского муниципального округа Антон Кухарев встретился с подрядчиком ИП Семеновым на детской площадке между домами 14 и 15 во втором микрорайоне города. Осмотр показал, что из-за особенностей рельефа после дождей на территории, где установлена площадка, скапливается вода, что, конечно, недопустимо. Подрядчик обязался в ближайшее время подсыпать площадку отсевом с поднятием элементов игрового оборудования. Сафоновские аграрии продолжают заготовку кормов. По данным отдела по сельскому хозяйству, результаты следующие. Общий объем 22 770 тонн сенажа и 226 тонн сена. Лидера – золотая нива. 12 759 тонн сенажа с 1000 гектаров. На втором месте по динамике ООО «Соржен Милк» 3950 тонн сенажа. Высокие показатели демонстрируют и другие хозяйства. ООО «Клевая буренка» и КП «Рыбковская». Значительный вклад в создание запасов вносят кооперативы СПК имени Урицкого, СПК «Колосок» и ООО «Родник». Заготовительная кампания в Сафоновском округе продолжается. Вниманию сафоновцев стартует экологическая акция по сбору батареек в Сафоновском округе. В рамках реализации государственной политики в сфере добровольчества и в честь Дня единых действий запускается месяц сбора использованных батареек. Весь июль копятся опасные отходы, чтобы сдать их на утилизацию и спасти природу от токсичного загрязнения. Единый день сбора состоится 28 июля в 15:00 в библиотеке по адресу улица Красногвардейская, дом 35. Подать заявку на участие в акции можно на сайте добро.ру и получить верифицированные волонтерские часы. Как подготовиться? Заведите дома отдельную тару, банку или коробку и складывайте туда все использованные батарейки. Не выбрасывайте их в общий мусор, ведь одна батарейка отравляет 20 квадратных метров земли. Ждем вас 28 июля с вашим уловом. Присоединяйтесь к акции, чтобы сделать Сафоново чище. В завершении новости спорта. В минувшую субботу на поле стадиона «Южный» прошли два захватывающих матча в рамках 9-го тура чемпионата области по футболу. Делимся результатами встреч. «Родник» Сафонова, «Атлетик» Хиславичи. Матч завершился боевой ничьей 2-2. «Дюсш» Сафонова, «Печерск». В этой встрече гости из Печерска оказались сильнее, а матч закончился с разгромным счетом 1-8. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Максе чат Радио Инфинити. В завершении, как всегда, о погоде. Сегодня днем переменная облачность, в утренние часы в отдельных районах возможны небольшие дожди. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Днем воздух прогреется до плюс 21 градуса, атмосферное давление 742 миллиметра, начнет слабо расти. Хороших вам новостей, отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити в Драгобуже на частоте 105 FM, Сафоново на 101.8.

0: Реально хорошая реклама звучит как приглашение стать частью интересной истории.
1: Александра Солодовникова.
2: Реклама. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера-производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает 25 июля. Тверь. Эксклюзивная программа. Любимый город Екатерины II. Императорский дворец с экскурсией. Прогулка по Волге на теплоходе. Прогулка по Арбату. Памятник Михаилу Кругу. Тверь в миниатюре. Трехлучная улица. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнеднепровского, Драгобужа, Сафоново, Вязьма, Гагарина. Из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5.
5: Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 1039, а также 8 48 144 427 02 411 57 414 19.
6: Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью, социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, 10Б, телефон 8 900 223 02 58, Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8 900 223 02 58.
7: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: новости страны и мира. О главном.
1: Самозанятые могут застраховаться на случай заболевания или травмы на сумму 35 тысяч или 50 тысяч рублей по своему желанию. При этом ежемесячный взнос составляет 3,84% от страховой суммы. Участие в соцстраховании на случай временной нетрудоспособности является полностью добровольным, подчеркнул в беседе с RT доцент финансового университета при правительстве России Игорь Балынин. При страховании на сумму в 50 тысяч рублей ежемесячный взнос составляет 1920 рублей, на 35 тысяч – 1344 рубля. Чтобы оформить страховку, нужно подать заявление письменно или в электронном формате, в том числе это можно сделать в приложении «Мой налог» или на госуслугах. Центральный университет подвел итоги первого выпуска магистратуры. В 2026 году дипломы получили 147 студентов, завершивших обучение по направлениям математика и компьютерные науки и бизнес-информатика, сообщили в ВУЗе. По данным опроса университета, средняя заработная плата магистров университета составляет 315 тысяч рублей. За время обучения доход студентов в среднем увеличился почти в 2,5 раза. При этом один из выпускников первого потока продемонстрировал рекордный рост.

0: самое масштабное скопление хищников с 2016 года. По данным экспертов, на которых ссылается издание, причиной миграции стало метеоявление «Эль-Ниньо». Как отмечается, местные власти уже приняли меры по защите и хищников, и людей. Так, местный департамент рыбного хозяйства и дикой природы издал ряд указов о запрете определенных орудий лова на пляжах и пирсах. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радио Infinity.

0: подобно зеркалу. Она отражает желания потребителя и усиливает привлекательность вашего товара.
1: Реклама. Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Драгобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5 на 2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
2: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-720-24-97-40 и 8-910-722-58-05.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити».

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 16 июля 1748 года Михаил Ломоносов впервые сформулировал всеобщий естественный закон – закон сохранения материи. Ученый-энциклопедист, физик и астроном, историк и филолог Михаил Васильевич Ломоносов был также выдающимся химиком своего времени. В Санкт-Петербургской академии наук он официально занимал должность профессора химии. Эта наука, показывающая, как из нескольких взятых тел порождаются новые, вела к познанию внутренней структуры материи. Длительное время Ломоносов добивался открытия при Академии специальной химической лаборатории, без которой было невозможно проведение даже элементарных научных опытов. Благодаря его настойчивости лаборатория в конце концов была создана, и таким образом возникла база для осуществления эпохального научного открытия – всеобщего естественного закона, известного также как закон сохранения материи. Там, в частности, говорилось, все встречающиеся в природе изменения происходят так, что если к чему-либо нечто прибавилось, то это отнимается у чего-то другого. Так, сколько материи прибавляется к какому-либо телу, столько же теряется у другого, сколько часов я затрачиваю на сон, столько же отнимаю у бодрствования и так далее. Так как это всеобщий закон природы, то он распространяется и на правила движения. Тело, которое своим толчком возбуждает другое к движению, столько же теряет от своего движения, сколько сообщает другому им двинутому.
2: Ежегодно 16 июля отмечается Международный день змеи. Змеи под отряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые. Изучением змей занимается серпентология. Змеи всегда занимали в жизни человека в культуре разных народов особое место. Их либо относили к числу порождений ада, либо обожествляли и поклонялись им. У большинства людей змеи до сих пор вызывают, если не ужас и страх, то опасения точно. Отдельные народы, правда, по-прежнему поклоняются змеям. Как правило, это характерно для стран Юго-Восточной Азии, Индии, Китая. Учредители Международного дня змеи призывают всех людей через просвещение больше узнавать о жизни, особенностях поведения, среде обитания представителей этого класса пресмыкающихся. Только таким образом можно понять, что змея останется неопасной для человека в случае его правильного поведения при встрече с ней или просто при соблюдении человеком определенных правил при нахождении в местах обитания этих животных. Ученые-серпентологи напоминают, что змеи являются естественным регулятором численности многих грызунов, которые, в свою очередь, могут быть как просто вредителями сельскохозяйственных культур, припасов, так и разносчиками заболеваний. Яд змей используется в медицине в составе болеутоляющих средств и противовоспалительных препаратов.
0: А в этот день события, ставшие историей.

0: удивлять и радовать аудиторию ежедневно делает рекламу незабываемой и востребованной. Реклама.
1: Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-101-22.

0: этим знаком не стоит вступать в борьбу с собственной ленью. Отсутствие желания браться за новые дела и легкая апатия, проявленная сегодня, это лишь очередное доказательство того, что лето предназначено для отдыха, а не для напряженной работы.
1: Звезды говорят.
2: Овны сегодня будут заряжать окружающих своим неподдельным оптимизмом. Когда вокруг вас не останется скучных и недовольных лиц, вы поймете, что справились со своей миссией распространителя добра и позитива.
0: Тельцы в этот день категорически откажутся от смелых и нестандартных поступков. Вы решите, что креатив – это очень хорошо, но в ваших служебных делах куда правильнее использовать седовласую классику.
2: Близнецам сегодня придется доказывать окружающим свою непричастность к каким-то негативным событиям. В итоге вашу репутацию поможет восстановить человек по счастливой случайности, находившийся рядом с вами во время этого неприятного инцидента.
0: Раки сегодня испытают на себе давление со стороны близкого родственника. Ваш отказ следовать воле старшего члена семьи спровоцирует громкий конфликт, устранить который за один день вам не удастся.
2: Львы решат заняться повышением уровня своего профессионализма. Сразу после работы вы поспешите на семинар, организатором которого, как выяснится впоследствии, окажется ваш бывший институтский преподаватель.
0: Девам хватит упорства и сил, чтобы успешно избавиться от всех сегодняшних неприятностей. В финале этого дня вы сделаете вывод, что удача приходит только лишь к тем, кто обладает чувством юмора и безграничным терпением.
2: Вокруг весов в этот день воцарится загадочная тишина и спокойствие. Пока вы будете лишены тревог, волнений и драм, вам захочется заняться творчеством, заботой о своей красоте или другим не менее приятным вопросом.
0: Скорпионы большую часть дня проведут в служебной поездке. Общение с очень сложными собеседниками, а также много часов, проведенных в утомительной пробке, станут для вас причиной сильной усталости и жуткого раздражения.
2: Стрельцам сегодня следует отложить в сторону все вопросы относительно своей личной жизни. В рабочие часы сосредоточьтесь только на выполнении профессиональных дел и не отвлекайтесь на разговоры по телефону.
0: Козероги сегодня очень хаотично примутся осуществлять ранее составленные планы. Отсутствие логики в вашем поведении будет объясняться событиями минувшего дня. После знакомства с очень симпатичной особой вам окажется сложно сосредоточиться на службе.
2: Водолеям придется обратиться за помощью к медицинским специалистам. Причиной для этого станет внезапное обострение вашего хронического недуга или ангина, полученное впоследствии употребления холодных напитков.
0: Рыбы в этот день вплотную задумаются о поисках новой работы. После того, как шеф оскорбит вас и откажется принести свои извинения, вы решите, что

0: Открывая футбольную Америку.
1: Впервые в истории чемпионатов мира в финале сыграют сборные Аргентины и Испании. Действующий чемпион Южной Америки против действующего чемпиона Европы. В полуфинальной встрече вновь Аргентина уступала в счете. Англичане забили первыми на 55-й минуте. Отличился Энтони Гордон. И за 5 минут до финального свистка Энцо Фернандес сравнивает счет. А в компенсированное время Лаутаро Мартинес забивает второй. Финал и матч за третье место состоятся в воскресенье. За бронзу сыграют Англия и Франция.
0: Круги по воде.
1: Первый полуфинальный матч Испания-Франция по-прежнему тема для обсуждений. Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри высказал любопытное мнение. Люди не проявляют уважения к Айарсабалю, потому что он играет за Реал Сосьедад, а не за Барсу, Атлетико или Мадридский Реал. Теперь они будут это делать. Кукурелли невероятен. Над ним смеются, но никто его не превосходит. Выдержать с 30-й минуты с желтой карточкой и обороняться, выигрывать дуэли Валисы и Дембеле, он держал их в кармане, приводит слова Анри издания Mundo Deportivo. Напомним, что Микель Айарсабаль в матче с французами отличился уже в 5-й раз на Мундиале, сравнявшись по результативности с двумя легендами сборной Испании Давидом Вилли. Он забил 5 мячей на чемпионате мира в 2010 году в ЮАР, и Эмиле Бутрагене. Он забивал 5 раз на чемпионате мира в 1986 году в Мексике.
0: На капитанском мостике.
1: Президент Королевской Испанской Футбольной Федерации Рафаэль Лусан заявил, что на этом чемпионате мира было 48 сборных, добавился еще 16 участников, для которых это праздник, как для Кабо-Верде или Кюрасао, и в итоге осталось прекрасное впечатление. Изначально я тоже был настроен скептически, но в реальности все оказалось иначе. Сейчас не исключается формат чемпионата мира с 64 сборными, и аргумент, на мой взгляд, не самый плохой. Состоит он в том, что сейчас есть группы из 4 сборных, из которых некоторые выходят в плей-офф с 3-го места, но в этом случае будут выходить только 2 команды, и все будет понятнее, сказал Лусан.
0: Против течения.
1: Идея еще большего расширения участников чемпионата мира, чуть ли не основной предвыборный лозунг действующего руководителя ФИФА, немецкий футбольный союз отказался подписать письмо в поддержку кандидатуры Джани Инфантино. Президент немецкого футбольного союза Берт Нойндорф дистанцировался от Инфантино, особенно после дела о красной карточке форварда сборной США Флориана Балагуна, приостановленная дисквалификация которого позволила ему сыграть в матче 1/8 финала чемпионата мира с Бельгией. Кандидатуры на следующие президентские выборы ФИФА могут быть выдвинуты до 18 ноября, а выборы состоятся 18 марта 2027 года в Марокко. Это были некоторые итоги 35-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку».

0: вашу рекламу заметной, способность выделяться на фоне остальных.
1: Татьяна Толстая.
2: Реклама. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8-915-650-07-72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: Радиостанция «Инфинити».

0: единственная вещь хуже плохой рекламы – отсутствие всякой рекламы.
1: Оскар Уайлд.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся, город Сафоново, Драгобужский проезд, 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
4: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. После обновления у «Лады Нива Легенд» изменился набор комплектаций. Версии «Классик» и «Люкс» объединят в одну базовую версию. Кондиционер, подогрев сидений и ряд других опций станут стандартным оборудованием. Без них классическую «Ниву» выпускать не будут. Сколько будет стоить новая базовая комплектация, пока не уточняется. Вероятно, она подорожает. Новый Дипл S07 поступил в продажу. Цена с учетом субсидии на покупку гибридов и акций – 4 миллиона рублей. Дипл S07 – это более доступная альтернатива Voya Free. Под капотом последовательный гибрид. Пневмоподвески нет и динамика попроще. Но и ценник ниже. Выбор для тех, кто ищет продвинутый гибридный кроссовер, расширится. Атом будет доступен для такси. Минпромторг включил новый российский электромобиль в перечень машин для таксопарков. Напомним, массовые розничные продажи атомов до сих пор не стартовали. Но корпоративным покупателям машины постепенно начали передавать, в основном каршерингам и таксопаркам. Поэтому на улицах их уже можно встретить. Видеорегистраторы с двумя камерами фиксируют происходящее не только впереди автомобиля, но и сзади. Это удобно в городе. Аварии могут происходить из-за перестроений или при движении по дворам. Доказать свою невиновность будет проще. На рынке довольно много устройств с двумя камерами, которые снимают в качестве 4К. Но какое выбрать? Поможет тест видеорегистраторов на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Радио «Инфинити».

0: именно маленькие детали делают рекламу уникальной и надолго остаются в сознании аудитории.
1: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96. Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс. Служба по контракту в армии России. Твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
3: «Инфинити».

0: новости. Плату за эвакуацию автомобилей могут отменить. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Правительство снизило нормативы продажи бензина на бирже. Было 15%, стало 10%. Это значит, производителям дадут больше возможностей для прямых поставок топлива целевым потребителям. Например, сельхозпроизводителям и спецслужбам. Также вырастут объемы топлива у крупных сетевых АЗС. Но у изменений есть и негативная сторона. У небольших сетей топлива будет меньше. Цены на него, вероятно, вырастут. Это может создать проблемы в регионах, в которых мало крупных сетевых заправок. Плату за эвакуацию автомобилей могут отменить. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР предложила сделать услуги эвакуатора и хранения автомобилей на штрафстоянке бесплатными. Объясняют это несоразмерностью наказания. Парковка в неположенном месте обходится не в 500 рублей, а в несколько тысяч. Депутаты предлагают оставить только штраф. Но есть проблема. Кто будет финансировать работу служб эвакуации, если убрать коммерческую составляющую? А если эвакуаторов не будет, улицы начнут загромождаться неправильно припаркованными машинами. Субсидии на электромобили и гибриды могут уменьшить. Сейчас при покупке можно получить скидку до 35% от цены, но не более 925 тысяч рублей. В Минпромторге предлагают уменьшить скидку до 10% и не более 500 тысяч. Также обсуждают альтернативные варианты. Например, могут оставить нынешние скидки для машин российской сборки, а для импортных уменьшить. Если планируете покупку электромобиля или гибрида с господдержкой, возможно, стоит поторопиться. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Я устал от одинаковых писем.

0: Челябинской области 12 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Глава Дорогобужского округа Константин Саренков вместе с коллегами поздравил с юбилейным днем рождения эксперта аппарата администрации Веру Ивановну Лопаеву. Вера Ивановна — ветеран муниципальной службы, в этом году ровно 25 лет, как она работает в органах местного самоуправления Дорогобужского района и округа. Грамотный специалист, ответственный сотрудник, надежный товарищ, заботливая жена, мама и бабушка — такой знают Веру Лопаеву дорогобужане. Константин Николаевич вручил Вере Ивановне почетную грамоту правительства Смоленской области за многолетний добросовестный труд и пожелал крепкого здоровья, семейного благополучия и дальнейшей плодотворной работы. Во время одного из прямых эфиров главе округа Константину Саренкову обратились жители деревни Запрудье с просьбой о личной встрече, чтобы обсудить волнующие их вопросы. Встреча состоялась в формате открытого диалога. Основными темами стали уличное освещение и содержание дорог. Такие встречи позволяют напрямую услышать мнение жителей, определить наиболее важные вопросы и совместно искать пути их решения. Все озвученные обращения взяты в работу, отметил Константин Николаевич. Продолжение темы. Неравнодушные жители в ходе прямых эфиров и встреч с главой обращались с вопросами, касающимися безопасности дорожного движения в Дорогобуже. В числе основных предложений: перенести остановочный пункт от магазина «Бережок» к магазину «Дельта» в связи с изменением маршрута рейсовых автобусов, которые теперь следуют через так называемый «Новый мост». Обустроить безопасный пешеходный переход возле Дорогобужской школы номер 2, о необходимости которого неоднократно говорили родители школьников. И организовать пешеходный переход на улице Мира в районе Дорогобужского музея. Важно, что эти обращения уже находят свои решения. Подрядная организация уже приступила к устройству нового остановочного пункта. Также запланировано обустройство парковки возле школы номер 2, оборудование нового пешеходного перехода и установка дорожного светофора с мигающим желтым сигналом. Кроме того, в районе Дорогобужского музея будет нанесена дорожная разметка «Пешеходный переход» и будут установлены необходимые дорожные знаки. Глава округа Константин Саренков встретился с представителем подрядной организации, чтобы обсудить предстоящий ремонт братской могилы номер 2 и памятника неизвестному солдату. Работы по реставрации мемориального комплекса на северной окраине города Дорогобужа запланированы уже на 2027 год. Проект также предусматривает благоустройство прилегающей территории и установку современного освещения. Важно отметить, что мемориал является объектом культурного наследия, поэтому все работы будут проводиться с особой ответственностью и с соблюдением требований по сохранению исторического облика. ПАО «Дорогобуж» стала лауреатом программы «Лучшие ЕСГ проекты России», подтвердив статус социально ответственного предприятия, которое не только успешно развивается, но и вносит значительный вклад в развитие Дорогобужского округа. Проект предприятия «Устойчивое развитие территорий. Создание благоприятной среды для жизни населения в регионе присутствия» признан победителем в номинации «Индустриализация, инновации и инфраструктура. Социальные инвестиции в развитие регионов присутствия». Награждение лауреатов состоялось в Москве в рамках 15-го форума ответственного бизнеса. В этом году участие в программе приняли компании со всей страны. На конкурс поступило 538 заявок, а победителями стали лишь 67 проектов. Напомним, в прошлом году при финансовой поддержке предприятия была проведена реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса имени Натальи Саченко, центра отдыха «Ласточка» и учебно-производственной базы Верхнепровского технологического техникума. В Дорогобужской центральной районной больнице были открыты хирургические и реанимационное отделение с современным операционным блоком, а также построена вертолетная площадка для санитарной авиации. К 60-летию предприятия в Верхнепровском создан новый общественный сквер. Общий объем социальных инвестиций ПАО «Дорогобуж» в 2025 году превысил 440 миллионов рублей. Эта награда – еще одно подтверждение того, что ПАО «Дорогобуж» – надежный партнер, который реализует проекты для улучшения качества жизни людей, развивает инфраструктуру и создает основу для устойчивого будущего молодежи. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Максе чат Радио Инфинити. В завершении, как всегда, о погоде. Сегодня днем переменная облачность, в утренние часы в отдельных районах возможны небольшие дожди. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Днем воздух прогреется до плюс 21 градуса. Атмосферное давление 742 миллиметра, начнет слабо расти. Хороших вам новостей, отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity в Драгобуже на частоте 105 FM, Сафоново на 101.8.

0: технологии позволяют делать рекламу невидимой, но ее влияние остается ощутимым.
1: Роберт Гревел.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в туры выходного дня. 4, 18 и 25 июля, а также 1 и 15 августа – самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нило-Столобинской пустыни, Святой Оковецкий источник, Ржевский мемориал, а также монастырь. 4 июля – Тула. Новинка в программе. Обзорная экскурсия по Туле. Тульский Кремль, исторический центр, купеческие дома и церкви. Памятники самовару и многое другое. 11 июля. Белев. Сладкое путешествие. Вас ждет обзорная экскурсия по старинному городу Белеву. Спасо-Преображенский собор, дом купцов Дорофеевых, Белевский художественно-краеведческий музей, Троицкая церковь. Экскурсия в музей пастилы, где узнаете секреты приготовления этого воздушного лакомства, которое славится на всю Россию. Забираем туристов из Верхненепровского, Дорогобужа, Сафонова, Вязьмы, Гагарина, из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр город Сафоново, Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Дорогобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39, а также 8-48-144-427-02-411-57-414-90. Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью, социальная работа, таможенное дело, специалитет. Магистратура. Прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б. Телефон 8-900-223-02-58. Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8-900-223-02-58. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
3: Наш адрес в интернете radioinfinity.rf.

0: реклама рождается в муках творца, но приносит радость тысячам покупателей.
1: Максим Горький.
2: Реклама. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8 910 724 97 40.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Лазерная пушка против комаров. Китайский стартап Photon Matrix Lab, который еще год назад показал прототип лазерной системы для борьбы с комарами, приблизился к выпуску устройства. Проект вышел на краудфандинговую платформу, где с большим успехом завершил сбор средств для коммерческого запуска. По итогам краудфандинговой кампании Photon Matrix Lab собрала примерно 2,8 миллиона долларов США. Это более чем в 130 раз больше изначально ожидаемой суммы. Устройство предзаказали больше 4000 человек из более чем 50 стран. По заявлению создателей, компактный прибор с помощью лидара, радара и алгоритмов искусственного интеллекта обнаруживает комаров в воздухе, рассчитывает их траекторию и поражает лазером. Система предназначена для насекомых размером от 2 до 20 мм и, по данным компании, способна обрабатывать до 30 целей в секунду. Отдельное внимание компания уделяет безопасности. Перед срабатыванием лазера устройство проверяет окружающее пространство, а миллиметровый радар распознает людей и домашних животных, блокируя выстрел при их обнаружении. Несмотря на успешную кампанию, серийный выпуск пришлось отложить. Вместо обещанного начала лета производство теперь планируют запустить в августе, с планами выпуска около 500-800 устройств в месяц. По словам разработчиков, главной проблемой оказалась не сама технология, а ее масштабирование. Если опытные образцы можно калибровать вручную, то серийные устройства должны одинаково работать без дополнительной настройки. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Infinity.

0: искусство привлекать внимание и удерживать его.
1: Эрнест Беккер.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: Инфинити.

0: Смоленской области 13:00.
1: Новости на Инфинити.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. И в начале выпуска срочная информация. Сегодня, 16 июля, в центральной части города Сафоново пройдет массовое мероприятие «Крестный ход». В целях пресечения террористических актов, обеспечения безопасности дорожного движения, в период проведения массового мероприятия 16 июля с 21 часа 30 минут и до полуночи будет временно прекращено движение транспортных средств на следующих участках автомобильных дорог местного значения. По улице Красногвардейская, проезжая часть между домом номер 17 по улице Красногвардейской и домом номер 2 по улице Советская. Спуск с улицы Красногвардейской к железной дороге от Сбербанка, проезжая часть между домами номер 17 и 19 по улице Красногвардейская, улица Октябрьская, въезд на путепровод, и площадь Шахтерская, проезжая часть между домами номер 37 и 38 по улице Ленина, проезжая часть между домами 56 и 58 по улице Советская, проезжая часть между домом 38 по улице Ленина и домом 58 по улице Советская. Просим водителей учитывать данную информацию при планировании маршрутов и заранее выбирать альтернативные пути движения. Глава Сафоновского муниципального округа Антон Кухарев посетил сквер ветеранов боевых действий. Этот мемориальный объект имеет особое значение для города, поэтому подход к его обновлению должен быть максимально ответственным. Администрация начнет с уборки сухих деревьев ради безопасности людей, а впереди ремонт панорамы и полная перекраска забора. В рамках работы с обращениями граждан глава Сафоновского муниципального округа Антон Кухарев встретился с подрядчиком ИП «Семеновым» на детской площадке между домами 14 и 15 во втором микрорайоне города. Осмотр показал, что из-за особенностей рельефа после дождей на территории, где установлена площадка, скапливается вода, что, конечно, недопустимо. Подрядчик обязался в ближайшее время подсыпать площадку отсевом с поднятием элементов игрового оборудования. Сафоновские аграрии продолжают заготовку кормов. По данным отдела по сельскому хозяйству, результаты следующие. Общий объем 22 770 тонн сенажа и 226 тонн сена. Лидера – Золотая Нива, 12 759 тонн сенажа с 1000 гектаров. На втором месте по динамике ООО «Соржен Милк», 3950 тонн сенажа. Высокие показатели демонстрируют и другие хозяйства. ООО «Клевая Буренка» и КП «Рыбковская». Значительный вклад в создание запасов вносят кооперативы СПК имени Урицкого, СПК «Колосок» и ООО «Родник». Заготовительная кампания в Сафоновском округе продолжается. Вниманию сафоновцев, стартует экологическая акция по сбору батареек в Сафоновском округе. В рамках реализации государственной политики в сфере добровольчества и в честь Дня единых действий запускается месяц сбора использованных батареек. Весь июль копятся опасные отходы, чтобы сдать их на утилизацию и спасти природу от токсичного загрязнения. Единый день сбора состоится 28 июля в 15:00 в библиотеке по адресу улица Красногвардейская, дом 35. Подать заявку на участие в акции можно на сайте добро.ру и получить верифицированные волонтерские часы. Как подготовиться? Заведите дома отдельную тару, банку или коробку и складывайте туда все использованные батарейки. Не выбрасывайте их в общий мусор, ведь одна батарейка отравляет 20 квадратных метров земли. Ждем вас 28 июля с вашим уловом. Присоединяйтесь к акции, чтобы сделать Сафоново чище. В завершении новости спорта. В минувшую субботу на поле стадиона «Южный» прошли два захватывающих матча в рамках 9-го тура чемпионата области по футболу. Делимся результатами встреч. «Родник» Сафонова, «Атлетик» Хиславичи. Матч завершился боевой ничьей 2-2. «Дюсш» Сафонова, «Печерск». В этой встрече гости из Печерска оказались сильнее, а матч закончился с разгромным счетом 1-8. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме «Чат Радио Доры», в Максе «Чат Радио Инфинити». В завершении, как всегда, о погоде. Сегодня днем переменная облачность, в утренние часы в отдельных районах возможны небольшие дожди. Ветер северный 4,9 метров в секунду. Днем воздух прогреется до плюс 21 градуса, атмосферное давление 742 миллиметра, начнет слабо расти. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах «Радио Инфинити» в Драгобуже на частоте 105 FM, Сафоново на 101,8.

0: позволяет превратить обыденный продукт в объект желаний и восхищения. Реклама.
1: Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5/2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8-915-650-07-72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: новости страны и мира. О главном.
1: В июне 2026 года медианная предлагаемая зарплата в сфере искусства и масс-медиа выросла на 4% по сравнению с прошлым годом и достигла 80 тысяч рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные HeadHunter. Медианная заработная плата – это статистический показатель, который делит всех работающих россиян ровно пополам. 50% сотрудников получает доход ниже этого значения, а 50% – выше. Издание уточняет, что наиболее высокие предложения работодателей получили арт-директора – 150 тысяч рублей, гейм-дизайнеры – 115, дизайнеры и художники – 82 тысячи рублей, а также режиссеры, сценаристы, копирайтеры и журналисты. Полноценные стажировки для студентов лучше начинать со второго курса. К этому времени учащиеся уже получают базовые профессиональные навыки, но до выпуска остается достаточно времени, чтобы компания могла познакомиться с будущим специалистом. Об этом газете «Ру» рассказал директор IT-колледжа Антон Васильев. Первокурсников эксперт посоветовал приглашать на экскурсии, профориентационные мероприятия и мастер-классы. В этот период студенты только переходят от школьного обучения к профессиональному, привыкают к новому расписанию и большей самостоятельности. На втором курсе у студента уже есть представление о профессии, базовые навыки и интерес к выбранному направлению, добавил он. И в завершении выпуска: скелет тиранозавра Рекс по кличке Газ продан на торгах Сотбис в Нью-Йорке за рекордную цену – $50 миллионов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома. Продажа побила рекорд 2024-го, когда скелет стегозавра по кличке Апекс ушел с молотка за 44,5 миллиона. Торги завершились накануне, победителем стал покупатель, который принимал в них участие по телефону. Проданные останки считаются одними из самых крупных и полных из когда-либо найденных. Их обнаружили на ранчо в Южной Дакоте в 21-23 годах, а прозвище «Газ» они получили от имени владельца земли, где велись раскопки. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Радио Infinity.

0: мастерство рекламы заключается в умении представить обычное как экстраординарное.
1: Андреа Муруа.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Здесь и сейчас. Радиостанция «Инфинити».

0: Новости спорта.
1: Футболисты сборной Аргентины сыграют против Испании в финале чемпионата мира. В полуфинальном матче аргентинцы, уступая в счете, забили 2 мяча англичанам в концовке и выиграли 2-1. На счету Месси 2 голевые передачи. Финал, как и матч за третье место, пройдут в ближайшее воскресенье. Англия и Франция встретятся в игре за бронзу. Тем временем сборная Гаити, которая впервые за полвека пробилась на чемпионат мира, лишилась главного тренера француза Себастьяна Минье. Впервые гаитянская команда сыграла на Мундиале в 1974 году и дальше как отрезала. И вот спустя 52 года путевку удалось заполучить, но местная федерация это не посчитала каким-то достижением, тем более, что сборная Гаити все матчи в группе проиграла Шотландии 0-1, Бразилии 0-3 и Марокко 2-4. Лидер сборной Египта и бывший нападающий Ливерпуля Мохамед Салах может перейти в Челси. В случае решения остаться в Англии, любое предложение от лондонского футбольного клуба станет для игрока приоритетным. Сообщается, что форвард сборной Египта получил 3 выгодных предложения от Бешикташа, Фенербахче и Галатасарая. Стала известна дата начала нового регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Как сообщает пресс-служба НХЛ, новый сезон стартует в ночь на 30 сентября по московскому времени. Действующий обладатель Кубка Стэнли Каролина Харрикейнс и чемпион НХЛ 2 предыдущих лет Флорида Пантерс встретятся в первый же игровой день. В регулярном чемпионате каждая команда проведет, кстати, по 84 матча. Ранее клубы играли по 82 встречи. И еще одна новость лиги. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли в качестве игрока Стив Азерман покинул пост генерального менеджера Детройта. Он продолжит работу в качестве советника президента клуба. Азерману 61 год. Всю игровую карьеру он провел в Детройте. На престижной велогонке Tour de France участники преодолели уже половину этапов. 11-й по счету неожиданно выиграл норвежец Сёрен Вереншельд, лидер общего зачета словенец Тадей Погачер, хоть и пересек финишную черту 48-м по счету, но генеральной классификации его преимущество столь значительно, что он на первом месте так и остался. Международная федерация гандбола решила допустить сборные России и Белоруссии к участию в международных турнирах с флагом и гимном, сообщается на сайте организации. Совет Федерации принял решение привести позицию в соответствие с последними рекомендациями Международного олимпийского комитета, немедленно отменив запрет, говорится в заявлении. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: становится частью повседневной жизни ваших покупателей.
1: Ганс Циммер.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96. Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8 910 724 9725 и 8 915 653 27 34. Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью. Социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б, телефон 8 900 223 0258. Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8 900 223 0258. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
3: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 5 46 59.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
5: Радио Инфинити.

ломая тишину непослушными пальцами. Как на глубине задержу дыхание. Нам все предстоит узнать самим.

0: Смоленской области 14:00.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: С 1 сентября текущего года вступает в силу уточнение к закону о защите прав потребителей. В частности, продавцы должны будут размещать в описании товара на платформах ссылки на официальные реестры, российский или единый евразийский, где указаны номер сертификата или декларации, срок его действия и организация, которая его выдала, говорят эксперты. Нововведение коснется широкого перечня товаров от детской продукции до электроники и косметики. Специалисты также подчеркивают, что в случае, если товар не требует обязательного подтверждения, информация об этом тоже должна быть представлена покупателю в понятной и наглядной форме. Требования не распространяются на товары, которые физические лица выставляют на перепродажу, а также на покупки в традиционных магазинах.
2: Деньги дороги, как память.
3: Ежемесячные расходы среднестатистической российской семьи на продукты питания и непродовольственные товары первой необходимости в 2025 году составили 42 455 рублей, пишет ТАСС со ссылкой на государственный доклад Роспотребнадзора. В ведомстве также отметили, что средняя стоимость продуктовой корзины в 2025 году увеличилась на 9% по сравнению с 2024 годом. Согласно данным потребительской панели РАМИР, среднестатистическая российская семья в 2025 году в среднем ежемесячно тратила на продукты питания и товары повседневного спроса 42 455 рублей. Рост к 2024 составил плюс 10% или 4 072 рубля. Средний чек за месяц составил 965 рублей. В 2024 году этот показатель составлял 882 рубля. Год к году рост месячного среднего чека составил плюс 9% или 83 рубля, говорится в сообщении ведомства.
2: Закрома Родины.
3: Бананы в России подорожают из-за снижения спроса, они могут исчезнуть из магазинов. Об этом заявил в беседе с УРАРУ гендиректор информационно-аналитического агентства «Инфолайн» Иван Федяков. По его словам, стоимость бананов поднимется на 20-30%, причем не из-за проблем с поставками. Это будет определено не увеличением стоимости закупки или логистики в поставке из других стран, альтернативных Эквадору, а во многом ограниченной покупательской способностью. Если повышать цены еще сильнее, то потребители будут отказываться от приобретения этой продукции, и ритейлерам будет просто нерентабельно ее продавать, отметил эксперт. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Успех рекламы определяется не громкостью, а точностью попадания в душу вашего потребителя. Реклама.
1: Турагентство «Турцентр Сафонова» приглашает вас в путешествие на несколько дней. Минск, Сула, Мир, Несвеж. 18-19 июля. Едем в гостеприимную Беларусь. В программе «Минск. Исторический центр». Экскурсия в древнем княжестве Сула с катанием на дракаре. Экскурсия по замкам Мира и Несвежа. С 23 по 27 июля праздник военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Вас ждет обзорная экскурсия по городу, экскурсия в Царское село, Екатерининский дворец, янтарная комната, посещение праздничной программы в день ВМФ. 1-2 августа. Брест, Пинск. Экскурсия по Брестской крепости. В музее обороны Брестской крепости. Вечерняя прогулка по Бресту. Обзорная экскурсия по Пинску. Древнему культурному историческому центру. Дворец Бутримовичей. Памятник 18 века. Запись 8-920-322-85-82. Город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5/2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство – полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39, а также 8-48-144-427-02-411-57-414-90. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера-производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19.
2: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: работа над рекламой – это творческий процесс, требующий постоянного вдохновения и саморазвития.
1: Дмитрий Менделеев.
2: Реклама. Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5/2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22. В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-720-24-97-40 и 8-910-722-58-05.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 16 июля 1748 года Михаил Ломоносов впервые сформулировал всеобщий естественный закон – закон сохранения материи. Ученый-энциклопедист, физик и астроном, историк и филолог Михаил Васильевич Ломоносов был также выдающимся химиком своего времени. В Санкт-Петербургской академии наук он официально занимал должность профессора химии. Эта наука, показывающая, как из нескольких взятых тел порождаются новые, вела к познанию внутренней структуры материи. Длительное время Ломоносов добивался открытия при Академии специальной химической лаборатории, без которой было невозможно проведение даже элементарных научных опытов. Благодаря его настойчивости лаборатория в конце концов была создана, и таким образом возникла база для осуществления эпохального научного открытия – всеобщего естественного закона, известного также как закон сохранения материи. Там, в частности, говорилось, все встречающиеся в природе изменения происходят так, что если к чему-либо нечто прибавилось, то это отнимается у чего-то другого. Так, сколько материи прибавляется к какому-либо телу, столько же теряется у другого, сколько часов я затрачиваю на сон, столько же отнимаю у бодрствования и так далее. Так как это всеобщий закон природы, то он распространяется и на правила движения. Тело, которое своим толчком возбуждает другое к движению, столько же теряет от своего движения, сколько сообщает другому им двинутому.
2: Ежегодно 16 июля отмечается Международный день змеи. Змеи под отряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые. Изучением змей занимается серпентология. Змеи всегда занимали в жизни человека, в культуре разных народов особое место. Их либо относили к числу порождений ада, либо обожествляли и поклонялись им. У большинства людей змеи до сих пор вызывают, если не ужас и страх, то опасения точно. Отдельные народы, правда, по-прежнему поклоняются змеям. Как правило, это характерно для стран Юго-Восточной Азии, Индии, Китая. Учредители Международного дня змеи призывают всех людей через просвещение больше узнавать о жизни, особенностях поведения, среде обитания представителей этого класса пресмыкающихся. Только таким образом можно понять, что змея останется неопасной для человека в случае его правильного поведения, при встрече с ней или просто при соблюдении человеком определенных правил при нахождении в местах обитания этих животных. Ученые-серпентологи напоминают, что змеи являются естественным регулятором численности многих грызунов, которые, в свою очередь, могут быть как просто вредителями сельскохозяйственных культур, припасов, так и разносчиками заболеваний. Яд змей используется в медицине, в составе болеутоляющих средств и противовоспалительных препаратов.
0: А в этот день события, ставшие историей. Радио Infinity.
3: Время загадывать желания.

0: реклама та, которая заставляет вас захотеть попробовать продукт немедленно.
1: Давид Абрахамсон.
2: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
4: Радиостанция Инфинити.

Новости. Плату за эвакуацию автомобилей могут отменить. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Правительство снизило нормативы продажи бензина на бирже. Было 15%, стало 10%. Это значит, производителям дадут больше возможностей для прямых поставок топлива целевым потребителям. Например, сельхозпроизводителям и спецслужбам. Также вырастут объемы топлива у крупных сетевых АЗС. Но у изменений есть и негативная сторона. У небольших сетей топлива будет меньше. Цены на него, вероятно, вырастут. Это может создать проблемы в регионах, в которых мало крупных сетевых заправок. Плату за эвакуацию автомобилей могут отменить. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР предложила сделать услуги эвакуатора и хранения автомобилей на штрафстоянке бесплатными. Объясняют это несоразмерностью наказания. Парковка в неположенном месте обходится не в 500 рублей, а в несколько тысяч. Депутаты предлагают оставить только штраф. Но есть проблема. Кто будет финансировать работу служб эвакуации, если убрать коммерческую составляющую? А если эвакуаторов не будет, улицы начнут загромождаться неправильно припаркованными машинами. Субсидии на электромобили и гибриды могут уменьшить. Сейчас при покупке можно получить скидку до 35% от цены, но не более 925 тысяч рублей. В Минпромторге предлагают уменьшить скидку до 10% и не более 500 тысяч. Также обсуждают альтернативные варианты. Например, могут оставить нынешние скидки для машин российской сборки, а для импортных уменьшить. Если планируете покупку электромобиля или гибрида с господдержкой, возможно, стоит поторопиться. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте.
2: Глава Дорогобужского округа Константин Саренков вместе с коллегами поздравил с юбилейным днем рождения эксперта аппарата администрации Веру Ивановну Лапаеву. Вера Ивановна – ветеран муниципальной службы. В этом году ровно 25 лет, как она работает в органах местного самоуправления Дорогобужского района и округа. Грамотный специалист, ответственный сотрудник, надежный товарищ, заботливая жена, мама и бабушка – такой знают Веру Лапаеву дорогобужане. Константин Николаевич вручил Вере Ивановне почетную грамоту правительства Смоленской области за многолетний добросовестный труд и пожелал крепкого здоровья, семейного благополучия и дальнейшей плодотворной работы. Во время одного из прямых эфиров главе округа Константину Саренкову обратились жители деревни Запрудье с просьбой о личной встрече, чтобы обсудить волнующие их вопросы. Встреча состоялась в формате открытого диалога. Основными темами стали уличное освещение и содержание дорог. Такие встречи позволяют напрямую услышать мнение жителей, определить наиболее важные вопросы и совместно искать пути их решения. Все озвученные обращения взяты в работу, отметил Константин Николаевич. Продолжение темы. Неравнодушные жители в ходе прямых эфиров и встречи с главой обращались с вопросами, касающимися безопасности дорожного движения в Дорогобуже. В числе основных предложений – перенести остановочный пункт от магазина «Бережок» к магазину «Дельта» в связи с изменением маршрута рейсовых автобусов, которые теперь следуют через так называемый «Новый мост». Обустроить безопасный пешеходный переход возле Дорогобужской школы номер 2, о необходимости которого неоднократно говорили родители школьников. И организовать пешеходный переход на улице Мира в районе Дорогобужского музея. Важно, что эти обращения уже находят свои решения. Подрядная организация уже приступила к устройству нового остановочного пункта. Также запланировано обустройство парковки возле школы номер 2, оборудование нового пешеходного перехода и установка дорожного светофора с мигающим желтым сигналом. Кроме того, в районе Дорогобужского музея будет нанесена дорожная разметка «Пешеходный переход» и будут установлены необходимые дорожные знаки. Глава округа Константин Саренков встретился с представителем подрядной организации, чтобы обсудить предстоящий ремонт братской могилы номер 2 и памятника неизвестному солдату. Работы по реставрации мемориального комплекса на северной окраине города Дорогобужа запланированы уже на 2027 год. Проект также предусматривает благоустройство прилегающей территории и установку современного освещения. Важно отметить, что мемориал является объектом культурного наследия, поэтому все работы будут проводиться с особой ответственностью и с соблюдением требований по сохранению исторического облика. ПАО «Дорогобуж» стала лауреатом программы «Лучшие ЕСГ-проекты России», подтвердив статус социально-ответственного предприятия, которое не только успешно развивается, но и вносит значительный вклад в развитие Дорогобужского округа. Проект предприятия «Устойчивое развитие территорий. Создание благоприятной среды для жизни населения в регионе присутствия» признан победителем в номинации «Индустриализация, инновации и инфраструктура. Социальные инвестиции в развитие регионов присутствия». Награждение лауреатов состоялось в Москве в рамках 15-го форума ответственного бизнеса. В этом году участие в программе приняли компании со всей страны. На конкурс поступило 538 заявок, а победителями стали лишь 67 проектов. Напомним, в прошлом году при финансовой поддержке предприятия была проведена реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса имени Натальи Саченко, центра отдыха «Ласточка» и учебно-производственной базы Верхнепровского технологического техникума. В Дорогобужской центральной районной больнице были открыты хирургическое и реанимационное отделение с современным операционным блоком, а также построена вертолетная площадка для санитарной авиации. К 60-летию предприятия в Верхнепровском создан новый общественный сквер. Общий объем социальных инвестиций ПАО «Дорогобуж» в 2025 году превысил 440 миллионов рублей. Эта награда – еще одно подтверждение того, что ПАО «Дорогобуж» – надежный партнер, который реализует проекты для улучшения качества жизни людей, развивает инфраструктуру и создает основу для устойчивого будущего молодежи. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Максе чат Радио Инфинити. В завершении, как всегда, о погоде. Сегодня днем переменная облачность, в утренние часы в отдельных районах возможны небольшие дожди. Ветер северный 4,9 метра в секунду. Днем воздух прогреется до плюс 21 градуса. Атмосферное давление 742 миллиметра, начнет слабо расти. Хороших вам новостей, отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити в Дорогобуже на частоте 105 FM, Сафоново на 101,8.

0: реклама находит баланс между информативностью и привлекательностью.
1: Эрик Райс.
2: Реклама. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8 915 650 07 72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
5: «Радио Инфинити».

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Лазерная пушка против комаров. Китайский стартап Photon Matrix Lab, который еще год назад показал прототип лазерной системы для борьбы с комарами, приблизился к выпуску устройства. Проект вышел на краудфандинговую платформу, где с большим успехом завершил сбор средств для коммерческого запуска. По итогам краудфандинговой кампании Photon Matrix Lab собрала примерно 2,8 миллиона долларов США. Это более чем в 130 раз больше изначально ожидаемой суммы. Устройство предзаказали больше 4000 человек из более чем 50 стран. По заявлению создателей, компактный прибор с помощью лидара, радара и алгоритмов искусственного интеллекта обнаруживает комаров в воздухе, рассчитывает их траекторию и поражает лазером. Система предназначена для насекомых размером от 2 до 20 мм и, по данным компании, способна обрабатывать до 30 целей в секунду. Отдельное внимание компания уделяет безопасности. Перед срабатыванием лазера устройство проверяет окружающее пространство, а миллиметровый радар распознает людей и домашних животных, блокируя выстрел при их обнаружении. Несмотря на успешную кампанию, серийный выпуск пришлось отложить. Вместо обещанного начала лета производство теперь планируют запустить в августе, с планами выпуска около 500-800 устройств в месяц. По словам разработчиков, главной проблемой оказалась не сама технология, а ее масштабирование. Если опытные образцы можно калибровать вручную, то серийные устройства должны одинаково работать без дополнительной настройки. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Infinity.

0: это самая лучшая реклама.
1: Генри Форд.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
4: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. После обновления у Lada Niva Legend изменился набор комплектаций. Версии Classic и Lux объединят в одну базовую версию. Кондиционер, подогрев сидений и ряд других опций станут стандартным оборудованием. Без них классическую Niva выпускать не будут. Сколько будет стоить новая базовая комплектация, пока не уточняется. Вероятно, она подорожает. Новый Diepel S07 поступил в продажу. Цена с учетом субсидии на покупку гибридов и акций 4 миллиона рублей. Diepel S07 – это более доступная альтернатива Voya Free. Под капотом последовательный гибрид. Пневмоподвески нет и динамика попроще. Но и ценник ниже. Выбор для тех, кто ищет продвинутый гибридный кроссовер, расширится. Атом будет доступен для такси. Минпромторг включил новый российский электромобиль в перечень машин для таксопарков. Напомним, массовые розничные продажи атомов до сих пор не стартовали. Но корпоративным покупателям машины постепенно начали передавать, в основном каршерингам и таксопаркам. Поэтому на улицах их уже можно встретить. Видеорегистраторы с двумя камерами фиксируют происходящее не только впереди автомобиля, но и сзади. Это удобно в городе. Аварии могут происходить из-за перестроений или при движении по дворам. Доказать свою невиновность будет проще. На рынке довольно много устройств с двумя камерами, которые снимают в качестве 4К. Но какое выбрать? Поможет тест видеорегистраторов на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.

0: словам, а ощущениям, которые вызывают образы и смыслы.
1: Гретчен Рубин.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96. Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8 910 724 9725 и 8 915 653 27 34. Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью, социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б. Телефон 8 900 223 0258. Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8 900 223 0258. Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс. Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
4: «Радио Инфинити».

0: Брянской области 16 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. И в начале выпуска срочная информация. Сегодня, 16 июля, в центральной части города Сафоново пройдет массовое мероприятие «Крестный ход». В целях пресечения террористических актов, обеспечения безопасности дорожного движения, в период проведения массового мероприятия 16 июля с 21 часа 30 минут и до полуночи будет временно прекращено движение транспортных средств на следующих участках автомобильных дорог местного значения. По улице Красногвардейская, проезжая часть между домом номер 17 по улице Красногвардейской и домом номер 2 по улице Советская. Спуск с улицы Красногвардейской к железной дороге от Сбербанка, проезжая часть между домами номер 17 и 19 по улице Красногвардейская, улица Октябрьская, въезд на путепровод, и площадь Шахтерская, проезжая часть между домами номер 37 и 38 по улице Ленина, проезжая часть между домами 56 и 58 по улице Советская, проезжая часть между домом 38 по улице Ленина и домом 58 по улице Советская. Просим водителей учитывать данную информацию при планировании маршрутов и заранее выбирать альтернативные пути движения. Глава Сафоновского муниципального округа Антон Кухарев посетил сквер ветеранов боевых действий. Этот мемориальный объект имеет особое значение для города, поэтому подход к его обновлению должен быть максимально ответственным. Администрация начнет с уборки сухих деревьев ради безопасности людей, а впереди ремонт панорамы и полная перекраска забора. В рамках работы с обращениями граждан глава Сафоновского муниципального округа Антон Кухарев встретился с подрядчиком ИП Семеновым на детской площадке между домами 14 и 15 во втором микрорайоне города. Осмотр показал, что из-за особенностей рельефа после дождей на территории, где установлена площадка, скапливается вода, что, конечно, недопустимо. Подрядчик обязался в ближайшее время подсыпать площадку отсевом с поднятием элементов игрового оборудования. Сафоновские аграрии продолжают заготовку кормов. По данным отдела по сельскому хозяйству, результаты следующие. Общий объем 22 770 тонн сенажа и 226 тонн сена. Лидера – Золотая Нива, 12 759 тонн сенажа с 1000 гектаров. На втором месте по динамике ООО «Соржен Милк», 3950 тонн сенажа. Высокие показатели демонстрируют и другие хозяйства. ООО «Клевая буренка» и КП «Рыбковская». Значительный вклад в создание запасов вносят кооперативы СПК имени Урицкого, СПК «Колосок» и ООО «Родник». Заготовительная кампания в Сафоновском округе продолжается. Вниманию сафоновцев, стартует экологическая акция по сбору батареек в Сафоновском округе. В рамках реализации государственной политики в сфере добровольчества и в честь Дня единых действий запускается месяц сбора использованных батареек. Весь июль копятся опасные отходы, чтобы сдать их на утилизацию и спасти природу от токсичного загрязнения. Единый день сбора состоится 28 июля в 15:00 в библиотеке по адресу улица Красногвардейская, дом 35. Подать заявку на участие в акции можно на сайте добро.ру и получить верифицированные волонтерские часы. Как подготовиться? Заведите дома отдельную тару, банку или коробку и складывайте туда все использованные батарейки. Не выбрасывайте их в общий мусор, ведь одна батарейка отравляет 20 квадратных метров земли. Ждем вас 28 июля с вашим уловом. Присоединяйтесь к акции, чтобы сделать Сафоново чище. В завершении новости спорта. В минувшую субботу на поле стадиона «Южный» прошли два захватывающих матча в рамках 9-го тура чемпионата области по футболу. Делимся результатами встреч. «Родник» Сафонова, «Атлетик» Хиславичи. Матч завершился боевой ничьей 2-2. «Дюсш» Сафонова, «Печерск». В этой встрече гости из Печерска оказались сильнее, а матч закончился с разгромным счетом 1-8. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Максе чат Радио Инфинити. В завершении, как всегда, о погоде. Сегодня днем переменная облачность, в утренние часы в отдельных районах возможны небольшие дожди. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Днем воздух прогреется до плюс 21 градуса, атмосферное давление 742 миллиметра, начнет слабо расти. Хороших вам новостей, отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити в Драгобуже на частоте 105 FM, Сафоново на 101.8.

0: искусство рекламы состоит в том, чтобы привлечь внимание клиента к товару, а не к самой рекламе.
1: Билл Бернбах.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в увлекательные летние туры в Москву. 18 июля. Москва. ВДНХ. Всегда много развлечений, ярких мероприятий и незабываемых впечатлений. По желанию приобретем билеты в Москвариум на премьер-шоу «Русалочка» или посещение океанариума по желанию. 26 июля. Москва. Прогулка по Воробьевым горам, захватывающая поездка на фуникулере, на канатной дороге над Москвой-рекой, Красная площадь, парк «Заря», Ряди и Парящий мост. 9 августа. Москва. Цирк братьев Запашных. Самая главная премьера этого года. Совсем большой. Далее прогулка по ВДНХ. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнепровского, Драгобужа, Сафонова, Вязьмы, Гагарина. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр. Город Сафоново. Улица Энгельса. Дом 5. Подарите семье яркий летний день в Москве.
3: Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5/2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство – полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39, а также 8-48-144-427-02-411-57-414-90.
4: Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19.
5: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
7: «Радио Инфинити».

0: новости страны и мира. О главном.
1: В Госдуме предложили запретить онлайн-сервисам требовать привязку банковской карты для оформления бесплатного пробного периода. Об этом сообщает телеграм-канал «База». Соответствующее обращение направлено в Министерство цифрового развития России. По данным канала, пользователи онлайн-кинотеатров, образовательных платформ и других сервисов нередко получают доступ к пробной подписке только после привязки банковской карты. После окончания бесплатного периода многие забывают отменить подписку, и сервис автоматически начинает списывать деньги. Как отмечается, такие платежи могут оставаться незамеченными среди других банковских операций, из-за чего пользователи месяцами оплачивают услуги, которыми уже не пользуются. Самой прибыльной подработкой для молодых россиян оказалась работа монтажником. В среднем представители поколения Z могут зарабатывать на этой позиции более 82 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Авито Подработка», с которыми ознакомилась РИА Новости. По данным аналитиков, в январе-июне текущего года средний ежемесячный доход зумеров, работающих монтажниками, составил 82 730 рублей. Второе место по уровню заработка заняла подработка мастером ногтевого сервиса, в среднем 69 267 рублей в месяц. На третьей строчке оказался повар, которому удается заработать в среднем 53 428 рублей в месяц. И в завершении выпуска специалисты Московского физико-технического института разработали макет интеллектуального пляжного зонта, способного автоматически отслеживать положение солнца и обеспечивать неподвижную тень на протяжении всего светового дня. Ежегодно миллионы отдыхающих на пляжах сталкиваются с одной и той же сезонной проблемой. Через каждые полчаса приходится вставать, чтобы передвинуть шезлонг вслед за уходящей тенью, либо ждать, пока это сделает персонал. Студенты Московского физико-технического

0: рекламы заставить потребителя забыть обо всем остальном мире хотя бы на мгновение.
1: Клифтон Тёрнер.
2: Реклама. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхнепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8 910 724 97 40.
3: Телефон рекламной службы радио Infinity 8

0: открывая футбольную Америку.
1: Впервые в истории чемпионатов мира в финале сыграют сборные Аргентины и Испании, действующий чемпион Южной Америки против действующего чемпиона Европы. В полуфинальной встрече вновь Аргентина уступала в счете, англичане забили первыми на 55-й минуте, отличился Энтони Гордон и за 5 минут до финального свистка Энцо Фернандес сравнивает счет, а в компенсированное время Лаутаро Мартинес забивает второй. Финал и матч за третье место состоятся в воскресенье, за бронзу сыграют Англия и Франция.
0: Круги по воде.
1: Первый полуфинальный матч Испания-Франция по-прежнему тема для обсуждений. Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри высказал любопытное мнение. Люди не проявляют уважения к Айарсабалю, потому что он играет за Реал Сосьедад, а не за Барсу, Атлетико или Мадридский Реал. Теперь они будут это делать. Кукурелли невероятен, над ним смеются, но никто его не превосходит. Выдержать с 30-й минуты с желтой карточкой и обороняться, выигрывать дуэли Валисы и Дембеле, он держал их в кармане, приводит слова Анри издания «Мундо Депортиво». Напомним, что Микель Айарсабаль в матче с французами отличился уже в 5-й раз на Мундиале, сравнявшись по результативности с двумя легендами сборной Испании Давидом Вилли. Он забил 5 мячей на чемпионате мира в 2010 году в ЮАР, и Эмиле Бутрагене. Он забивал 5 раз на чемпионате мира в 1986 году в Мексике.
0: На капитанском мостике.
1: Президент Королевской Испанской Футбольной Федерации Рафаэль Лусан заявил, что на этом чемпионате мира было 48 сборных, добавился еще 16 участников, для которых это праздник, как для Кабо-Верде или Кюрасао, и в итоге осталось прекрасное впечатление. Изначально я тоже был настроен скептически, но в реальности все оказалось иначе. Сейчас не исключается формат чемпионата мира с 64 сборными, и аргумент, на мой взгляд, не самый плохой. Состоит он в том, что сейчас есть группы из 4 сборных, из которых некоторые выходят в плей-офф с 3-го места, но в этом случае будут выходить только 2 команды, и все будет понятнее, сказал Лусан.
0: Против течения.
1: Идея еще большего расширения участников чемпионата мира чуть ли не основной предвыборный лозунг действующего руководителя ФИФА. Немецкий футбольный союз отказался подписать письмо в поддержку кандидатуры Джанни Инфантино. Президент немецкого футбольного союза Берт Нойндорф дистанцировался от Инфантино, особенно после дела о красной карточке форварда сборной США Флориана Балагуна, приостановленная дисквалификация которого позволила ему сыграть в матче 1/8 финала чемпионата мира с Бельгией. Кандидатуры на следующие президентские выборы ФИФА могут быть выдвинуты до 18 ноября, а выборы состоятся 18 марта 2027 года в Марокко. Это были некоторые итоги 35-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку».
2: Радио «Инфинити».

0: Чем проще сформулировано рекламное предложение, тем быстрее клиент принимает решение о покупке.
1: Анна Гавальда.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Информация для абитуриентов. Российский новый университет «Москва» ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью. Социальная работа, таможенное дело, специалитет. Магистратура. Прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б. Телефон 8 900 223 0258. Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8 900 223 0258. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхний Непровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19. Или пишите в МАКС.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105. Радио Инфинити. За твою победу.

0: Смоленской области 17 часов.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В пятницу 17 июля ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северный, северо-восточный, ночью и вечером слабый, днем от 2 до 7 метров в секунду. Давление 745 миллиметров, будет падать. Температура воздуха ночью плюс 8-10, в отдельных районах по низинам до плюс 3, а днем 20-22 градуса тепла. О погоде в выходные. В субботу 18 июля характер погоды существенно

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. После обновления у «Лады Нива Легенд» изменился набор комплектаций. Версии «Классик» и «Люкс» объединят в одну базовую версию. Кондиционер, подогрев сидений и ряд других опций станут стандартным оборудованием. Без них классическую «Ниву» выпускать не будут. Сколько будет стоить новая базовая комплектация, пока не уточняется. Вероятно, она подорожает. Новый Дипл S07 поступил в продажу. Цена с учетом субсидии на покупку гибридов и акций – 4 миллиона рублей. Дипл S07 – это более доступная альтернатива Voya Free. Под капотом последовательный гибрид. Пневмоподвески нет и динамика попроще. Но и ценник ниже. Выбор для тех, кто ищет продвинутый гибридный кроссовер, расширится. Атом будет доступен для такси. Минпромторг включил новый российский электромобиль в перечень машин для таксопарков. Напомним, массовые розничные продажи атомов до сих пор не стартовали. Но корпоративным покупателям машины постепенно начали передавать, в основном каршерингам и таксопаркам. Поэтому на улицах их уже можно встретить. Видеорегистраторы с двумя камерами фиксируют происходящее не только впереди автомобиля, но и сзади. Это удобно в городе. Аварии могут происходить из-за перестроений или при движении по дворам. Доказать свою невиновность будет проще. На рынке довольно много устройств с двумя камерами, которые снимают в качестве 4К. Но какое выбрать? Поможет тест видеорегистраторов на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Создавайте такие рекламные объявления, которые легко запомнить и сложно игнорировать.
3: Клод Хопкинс.
4: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
5: Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5/2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8-915-650-07-72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде.
6: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 5 46 59.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
8: «Радио Инфинити».

0: нынешний покупатель избалован выбором, а значит, в вашей рекламе важна каждая деталь.
1: Виктор Ерофеев.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
4: Телефон рекламной службы Radio Infinity 8-910-712-105.
5: Новости спорта. Футболисты сборной Аргентины сыграют против Испании в финале чемпионата мира. В полуфинальном матче аргентинцы, уступая в счете, забили два мяча англичанам в концовке и выиграли 2-1. На счету Месси две голевые передачи. Финал, как и матч за третье место, пройдут в ближайшее воскресенье. Англия и Франция встретятся в игре за бронзу. Тем временем сборная Гаити, которая впервые за полвека пробилась на чемпионат мира, лишилась главного тренера француза Себастьяна Минье. Впервые гаитянская команда сыграла на Мундиале в 1974 году и дальше как отрезало. И вот спустя 52 года путевку удалось заполучить, но местная федерация это не посчитала каким-то достижением, тем более, что сборная Гаити все матчи в группе проиграла: Шотландии 0-1, Бразилии 0-3 и Марокко 2-4. Лидер сборной Египта и бывший нападающий Ливерпуля Мохамед Салах может перейти в Челси. В случае решения остаться в Англии, любое предложение от лондонского футбольного клуба станет для игрока приоритетным. Сообщается, что форвард сборной Египта получил 3 выгодных предложения от Бешикташа, Фенербахче и Галатасарая. Стала известна дата начала нового регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Как сообщает пресс-служба НХЛ, новый сезон стартует в ночь на 30 сентября по московскому времени. Действующий обладатель Кубка Стэнли Каролина Харрикейнс и чемпион НХЛ двух предыдущих лет Флорида Пантерс встретятся в первый же игровой день. В регулярном чемпионате каждая команда проведет, кстати, по 84 матча. Ранее клубы играли по 82 встречи. И еще одна новость лиги. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли в качестве игрока Стив Азерман покинул пост генерального менеджера Детройта. Он продолжит работу в качестве советника президента клуба. Азерману 61 год. Всю игровую карьеру он провел в Детройте. На престижной велогонке Tour de France участники преодолели уже половину этапов. 11-й по счету неожиданно выиграл норвежец Сёрен Вереншельд, лидер общего зачета словенец Тадей Погачер, хоть и пересек финишную черту 48-м по счету, но в генеральной классификации его преимущество столь значительно, что он на первом месте так и остался. Международная федерация гандбола решила допустить сборные России и Беларуси к участию в международных турнирах с флагом и гимном, сообщается на сайте организации. Совет Федерации принял решение привести позицию в соответствие с последними рекомендациями Международного олимпийского комитета, немедленно отменив запрет, говорится в заявлении. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Радио Infinity.

0: навязывает человеку мечту, которую он хочет осуществить.
1: Фёдор Достоевский.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.
5: Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью, социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б. Телефон 8 900 223 0258. Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8 900 223 0258.
6: Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
7: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
8: С 1 сентября текущего года вступает в силу уточнение к закону о защите прав потребителей. В частности, продавцы должны будут размещать в описании товара на платформах ссылки на официальные реестры, российский или единый евразийский, где указаны номер сертификата или декларации, срок его действия и организация, которая его выдала, говорят эксперты. Нововведение коснется широкого перечня товаров от детской продукции до электроники и косметики. Специалисты также подчеркивают, что в случае, если товар не требует обязательного подтверждения, информация об этом тоже должна быть представлена покупателю в понятной и наглядной форме. Требования не распространяются на товары, которые физические лица выставляют на перепродажу, а также на покупки в традиционных магазинах.
9: Деньги дороги, как память.
8: Ежемесячные расходы среднестатистической российской семьи на продукты питания и непродовольственные товары первой необходимости в 2025 году составили 42 455 рублей, пишет ТАСС со ссылкой на государственный доклад Роспотребнадзора. В ведомстве также отметили, что средняя стоимость продуктовой корзины в 2025 году увеличилась на 9% по сравнению с 2024 годом. Согласно данным потребительской панели РАМИР, среднестатистическая российская семья в 2025 году в среднем ежемесячно тратила на продукты питания и товары повседневного спроса 42 455 рублей. Рост к 2024 составил плюс 10% или 4 072 рубля. Средний чек за месяц составил 965 рублей. В 2024 году этот показатель составлял 882 рубля. Год к году рост месячного среднего чека составил плюс 9% или 83 рубля, говорится в сообщении ведомства.
9: Закрома Родины.
8: Бананы в России подорожают из-за снижения спроса, они могут исчезнуть из магазинов. Об этом заявил в беседе с УРАРУ гендиректор информационно-аналитического агентства «Инфолайн» Иван Федяков. По его словам, стоимость бананов поднимется на 20-30%, причем не из-за проблем с поставками. Это будет определено не увеличением стоимости закупки или логистики в поставке из других стран, альтернативных Эквадору, а во многом ограниченной покупательской способностью. Если повышать цены еще сильнее, то потребители будут отказываться от приобретения этой продукции, и ритейлерам будет просто нерентабельно ее продавать, отметил эксперт. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек. Infinity. Пожалуй, лучшее музыкальное радио.

0: Новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Глава Дорогобужского округа Константин Саренков вместе с коллегами поздравил с юбилейным днем рождения эксперта аппарата администрации Веру Ивановну Лапаеву. Вера Ивановна — ветеран муниципальной службы, в этом году ровно 25 лет, как она работает в органах местного самоуправления Дорогобужского района и округа. Грамотный специалист, ответственный сотрудник, надежный товарищ, заботливая жена, мама и бабушка – такой знают Веру Лапаеву дорогобужане. Константин Николаевич вручил Вере Ивановне почетную грамоту правительства Смоленской области за многолетний добросовестный труд и пожелал крепкого здоровья, семейного благополучия и дальнейшей плодотворной работы. Во время одного из прямых эфиров главе округа Константину Саренкову обратились жители деревни Запрудье с просьбой о личной встрече, чтобы обсудить волнующие их вопросы. Встреча состоялась в формате открытого диалога. Основными темами стали уличное освещение и содержание дорог. Такие встречи позволяют напрямую услышать мнение жителей, определить наиболее важные вопросы и совместно искать пути их решения. Все озвученные обращения взяты в работу, отметил Константин Николаевич. Продолжение темы. Неравнодушные жители в ходе прямых эфиров и встречи с главой обращались с вопросами, касающимися безопасности дорожного движения в Дорогобуже. В числе основных предложений: перенести остановочный пункт от магазина «Бережок» к магазину «Дельта» в связи с изменением маршрута рейсовых автобусов, которые теперь следуют через так называемый «Новый мост». Обустроить безопасный пешеходный переход возле Дорогобужской школы номер 2, о необходимости которого неоднократно говорили родители школьников. И организовать пешеходный переход на улице Мира в районе Дорогобужского музея. Важно, что эти обращения уже находят свои решения. Подрядная организация уже приступила к устройству нового остановочного пункта. Также запланировано обустройство парковки возле школы номер 2, оборудование нового пешеходного перехода и установка дорожного светофора с мигающим желтым сигналом. Кроме того, в районе Дорогобужского музея будет нанесена дорожная разметка «Пешеходный переход» и будут установлены необходимые дорожные знаки. Глава округа Константин Саренков встретился с представителем подрядной организации, чтобы обсудить предстоящий ремонт братской могилы номер 2 и памятника неизвестному солдату. Работы по реставрации мемориального комплекса на северной окраине города Дорогобужа запланированы уже на 2027 год. Проект также предусматривает благоустройство прилегающей территории и установку современного освещения. Важно отметить, что мемориал является объектом культурного наследия, поэтому все работы будут проводиться с особой ответственностью и с соблюдением требований по сохранению исторического облика. ПАО «Дорогобуж» стала лауреатом программы «Лучшие ЕСГ-проекты России», подтвердив статус социально ответственного предприятия, которое не только успешно развивается, но и вносит значительный вклад в развитие Дорогобужского округа. Проект предприятия «Устойчивое развитие территорий. Создание благоприятной среды для жизни населения в регионе присутствия» признан победителем в номинации «Индустриализация, инновации и инфраструктура. Социальные инвестиции в развитие регионов присутствия». Награждение лауреатов состоялось в Москве в рамках 15-го форума ответственного бизнеса. В этом году участие в программе приняли компании со всей страны. На конкурс поступило 538 заявок, а победителями стали лишь 67 проектов. Напомним, в прошлом году при финансовой поддержке предприятия была проведена реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса имени Натальи Саченко, центра отдыха «Ласточка» и учебно-производственной базы Верхнепровского технологического техникума. В Дорогобужской центральной районной больнице были открыты хирургические и реанимационное отделение с современным операционным блоком, а также построена вертолетная площадка для санитарной авиации. К 60-летию предприятия в Верхнепровском создан новый общественный сквер. Общий объем социальных инвестиций ПАО «Дорогобуж» в 2025 году превысил 440 миллионов рублей. Эта награда – еще одно подтверждение того, что ПАО «Дорогобуж» – надежный партнер, который реализует проекты для улучшения качества жизни людей, развивает инфраструктуру и создает основу для устойчивого будущего молодежи. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Максе чат Радио Инфинити. В завершении, как всегда, о погоде. Сегодня днем переменная облачность, в утренние часы в отдельных районах возможны небольшие дожди. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Днем воздух прогреется до плюс 21 градуса. Атмосферное давление 742 миллиметра, начнет слабо расти. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити в Дорогобуже на частоте 105 FM, Сафоново на 101.8.

0: единственный путь создать уникальную рекламу – прислушаться к своим клиентам и покупателям.
1: Лора Вайс.
2: Реклама.
3: Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619. Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство – полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 10 39, а также 8 48 144 4 2702 4 11 57 4 14 93. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает 25 июля. Тверь. Эксклюзивная программа. Любимый город Екатерины II. Императорский дворец с экскурсией. Прогулка по Волге на теплоходе. Прогулка по Арбату. Памятник Михаилу Кругу. Тверь в миниатюре. Трехлучная улица. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнеднепровского, Драгобужа, Сафоново, Вязьма, Гагарина. Из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105. «Радио Инфинити». За удачу

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Лазерная пушка против комаров. Китайский стартап Photon Matrix Lab, который еще год назад показал прототип лазерной системы для борьбы с комарами, приблизился к выпуску устройства. Проект вышел на краудфандинговую платформу, где с большим успехом завершил сбор средств для коммерческого запуска. По итогам краудфандинговой кампании Photon Matrix Lab собрала примерно 2,8 миллиона долларов США. Это более чем в 130 раз больше изначально ожидаемой суммы. Устройство предзаказали больше 4000 человек из более чем 50 стран. По заявлению создателей, компактный прибор с помощью лидара, радара и алгоритмов искусственного интеллекта обнаруживает комаров в воздухе, рассчитывает их траекторию и поражает лазером. Система предназначена для насекомых размером от 2 до 20 мм и, по данным компании, способна обрабатывать до 30 целей в секунду. Отдельное внимание компания уделяет безопасности. Перед срабатыванием лазера устройство проверяет окружающее пространство, а миллиметровый радар распознает людей и домашних животных, блокируя выстрел при их обнаружении. Несмотря на успешную кампанию, серийный выпуск пришлось отложить. Вместо обещанного начала лета производство теперь планируют запустить в августе, с планами выпуска около 500-800 устройств в месяц. По словам разработчиков, главной проблемой оказалась не сама технология, а ее масштабирование. Если опытные образцы можно калибровать вручную, то серийные устройства должны одинаково работать без дополнительной настройки. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Здесь и сейчас. Радиостанция Infinity.

0: каждого рекламного ролика создать ощущение собственной значимости у слушателя.
1: Дэвид Айвс.
2: Реклама. Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5 на 2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.

0: расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити» за успех!

0: А в этот день. События, ставшие историей.
1: 16 июля 1748 года Михаил Ломоносов впервые сформулировал всеобщий естественный закон – закон сохранения материи. Ученый-энциклопедист, физик и астроном, историк и филолог Михаил Васильевич Ломоносов был также выдающимся химиком своего времени. В Санкт-Петербургской академии наук он официально занимал должность профессора химии. Эта наука, показывающая, как из нескольких взятых тел порождаются новые, вела к познанию внутренней структуры материи. Длительное время Ломоносов добивался открытия при Академии специальной химической лаборатории, без которой было невозможно проведение даже элементарных научных опытов. Благодаря его настойчивости лаборатория в конце концов была создана, и таким образом возникла база для осуществления эпохального научного открытия – всеобщего естественного закона, известного также как закон сохранения материи. Там, в частности, говорилось, все встречающиеся в природе изменения происходят так, что если к чему-либо нечто прибавилось, то это отнимается у чего-то другого. Так, сколько материи прибавляется к какому-либо телу, столько же теряется у другого, сколько часов я затрачиваю на сон, столько же отнимаю у бодрствования и так далее. Так как это всеобщий закон природы, то он распространяется и на правила движения. Тело, которое своим толчком возбуждает другое к движению, столько же теряет от своего движения, сколько сообщает другому им двинутому.
2: Ежегодно 16 июля отмечается Международный день змеи. Змеи – подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые. Изучением змей занимается серпентология. Змеи всегда занимали в жизни человека, в культуре разных народов особое место. Их либо относили к числу порождений ада, либо обожествляли и поклонялись им. У большинства людей змеи до сих пор вызывают, если не ужас и страх, то опасения точно. Отдельные народы, правда, по-прежнему поклоняются змеям. Как правило, это характерно для стран Юго-Восточной Азии, Индии, Китая. Учредители Международного дня змеи призывают всех людей через просвещение больше узнавать о жизни, особенностях поведения, среде обитания представителей этого класса пресмыкающихся. Только таким образом можно понять, что змея останется неопасной для человека в случае его правильного поведения, при встрече с ней или просто при соблюдении человеком определенных правил при нахождении в местах обитания этих животных. Ученые-серпентологи напоминают, что змеи являются естественным регулятором численности многих грызунов, которые, в свою очередь, могут быть как просто вредителями сельскохозяйственных культур, припасов, так и разносчиками заболеваний. Яд змей используется в медицине в составе болеутоляющих средств и противовоспалительных препаратов.
0: А в этот день. События, ставшие историей.

0: Великолепная рекламная кампания создает миф, а потом превращает его в реальность.
1: Билл Хейден.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: Радио Инфинити.

0: Ленинградской области 19.00. Новости на Infinity.
1: С новостями города Сафоново на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. И в начале выпуска срочная информация. Сегодня, 16 июля, в центральной части города Сафоново пройдет массовое мероприятие «Крестный ход». В целях пресечения террористических актов, обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения массового мероприятия 16 июля с 21 часа 30 минут и до полуночи будет временно прекращено движение транспортных средств на следующих участках автомобильных дорог местного значения. По улице Красногвардейская, проезжая часть между домом номер 17 по улице Красногвардейской и домом номер 2 по улице Советская. Спуск с улицы Красногвардейской к железной дороге от Сбербанка, проезжая часть между домами номер 17 и 19 по улице Красногвардейская, улица Октябрьская, въезд на путепровод, и площадь Шахтерская, проезжая часть между домами номер 37 и 38 по улице Ленина, проезжая часть между домами 56 и 58 по улице Советская, проезжая часть между домом 38 по улице Ленина и домом 58 по улице Советская. Просим водителей учитывать данную информацию при планировании маршрутов и заранее выбирать альтернативные пути движения. Глава Сафоновского муниципального округа Антон Кухарев посетил сквер ветеранов боевых действий. Этот мемориальный объект имеет особое значение для города, поэтому подход к его обновлению должен быть максимально ответственным. Администрация начнет с уборки сухих деревьев ради безопасности людей, а впереди ремонт панорамы и полная перекраска забора. В рамках работы с обращениями граждан глава Сафоновского муниципального округа Антон Кухарев встретился с подрядчиком ИП Семеновым на детской площадке между домами 14 и 15 во втором микрорайоне города. Осмотр показал, что из-за особенностей рельефа после дождей на территории, где установлена площадка, скапливается вода, что, конечно, недопустимо. Подрядчик обязался в ближайшее время подсыпать площадку отсевом с поднятием элементов игрового оборудования. Сафоновские аграрии продолжают заготовку кормов. По данным отдела по сельскому хозяйству, результаты следующие. Общий объем 22 770 тонн сенажа и 226 тонн сена. Лидера – золотая нива, 12 759 тонн сенажа с 1000 гектаров. На втором месте по динамике ООО «Соржен Милк» – 3950 тонн сенажа. Высокие показатели демонстрируют и другие хозяйства. ООО «Клевая буренка» и КП «Рыбковская». Значительный вклад в создание запасов вносят кооперативы СПК имени Урицкого, СПК «Колосок» и ООО «Родник». Заготовительная кампания в Сафоновском округе продолжается. Вниманию сафоновцев, стартует экологическая акция по сбору батареек в Сафоновском округе. В рамках реализации государственной политики в сфере добровольчества и в честь Дня единых действий запускается месяц сбора использованных батареек. Весь июль копятся опасные отходы, чтобы сдать их на утилизацию и спасти природу от токсичного загрязнения. Единый день сбора состоится 28 июля в 15.00 в библиотеке по адресу улица Красногвардейская, дом 35. Подать заявку на участие в акции можно на сайте добро.ру и получить верифицированные волонтерские часы. Как подготовиться? Заведите дома отдельную тару, банку или коробку и складывайте туда все использованные батарейки. Не выбрасывайте их в общий мусор, ведь одна батарейка отравляет 20 квадратных метров земли. Ждем вас 28 июля с вашим уловом. Присоединяйтесь к акции, чтобы сделать Сафоново чище. В завершении новости спорта. В минувшую субботу на поле стадиона «Южный» прошли два захватывающих матча в рамках 9-го тура чемпионата области по футболу. Делимся результатами встреч. «Родник» Сафонова, «Атлетик» Хиславичи. Матч завершился боевой ничьей 2-2. «Дюсш» Сафонова, «Печерск». В этой встрече гости из Печерска оказались сильнее, а матч закончился с разгромным счетом 1-8. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Максе чат Радио Инфинити. В завершении, как всегда, о погоде. Сегодня днем переменная облачность, в утренние часы в отдельных районах возможны небольшие дожди. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Днем воздух прогреется до плюс 21 градуса, атмосферное давление 742 миллиметра, начнет слабо расти. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити в Драгобуже на частоте 105 FM, Сафоново на 101.8.

0: Будьте в рекламе искренне и честно, и ваше сообщение достигнет цели быстрее и эффективнее.
1: Аркадий Ильинский.
2: Реклама. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8 915 650 07 72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде. Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью, социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б, телефон 8 900 223 0258, Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8 900 223 0258.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома, доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105. «Инфинити» – пожалуй, лучшее музыкальное радио.

0: новости страны и мира. О главном.
1: В России разрабатывают законопроект о долгосрочной наследуемой аренде жилья со ставкой ниже рыночной. Об этом рассказал ТАСС, первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. По его словам, в первую очередь этой услугой могут воспользоваться многодетные семьи и граждане с невысоким доходом, которые не могут взять ипотеку и не попадают под социальный наем. Ожидается, что договор с арендатором будет бессрочным и передаваться по наследству. На весь срок аренды будет даваться временная прописка. Льготная ставка будет ниже рыночной, а разница будет субсидироваться регионом или муниципалитетом, пояснил депутат. По словам Кошелева, развитие долгосрочной аренды поможет решить сразу несколько проблемных вопросов, привлечет частные инвестиции, создаст рабочие места, загрузит стройкомплекс, поможет удержать молодежь и специалистов в регионах, а также уменьшит очереди на жилье. Центральный университет подвел итоги первого выпуска магистратуры. В 2026 году дипломы получили 147 студентов, завершивших обучение по направлениям математика и компьютерные науки и бизнес-информатика, сообщили в ВУЗе. По данным опроса университета, средняя заработная плата магистров университета составляет 315 тысяч рублей. За время обучения доход студентов в среднем увеличился почти в 2,5 раза, при этом один из выпускников первого потока продемонстрировал рекордный рост зарплаты в 6,3 раза. Свыше 87% выпускников первого потока магистратуры завершили обучение трудоустроенными, остальные находятся на разных этапах выбора дальнейшего карьерного пути. И в завершении выпуска: скелет тиранозавра Рекс по кличке Газ продан на торгах Сотбис в Нью-Йорке за рекордную цену – 50 миллионов долларов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома. Продажа побила рекорд 2024-го, когда скелет стегозавра по кличке Апекс ушел с молотка за 44,5 миллиона. Торги завершились накануне, победителем стал покупатель, который принимал в них участие по телефону. Проданные останки считаются одними из самых крупных и полных из когда-либо найденных. Их обнаружили на ранчо в Южной Дакоте в 21-23 годах, а прозвище «Газ» они получили от имени владельца земли, где велись раскопки. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радио Infinity.

0: Если хочешь понравиться своему покупателю, расскажи о своем товаре интересную историю.
1: Артур Фридман.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.

0: реклама та, которая продает товар даже тогда, когда покупатель еще не осознает свою потребность в этом товаре.
1: Майкл Левин.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8 910 724 9725 и 8 915 653 27 34.
5: Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
6: Служба по контракту в армии России. Твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
8: «Радио Инфинити».

0: Смоленской области 20 часов.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет. Молодежная музыка – это свой ни на что не похожий мир экспрессивной, порой даже резкой и грубой манерой выражать мысли, чувства, неким словесным абсурдом, который могут употреблять только молодые люди. Программа «На стиле».
2: Это Випа. Я хочу, чтобы ты слушал это. И в этой песне ты узнаешь себя. Я.

наш адрес в интернете radioinfinity.rf.

0: самая совершенная реклама достигает сразу двух целей – продажи товара и формирования хорошего образа продавца.
1: Сэмюэл Джексон.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр» город Сафоново приглашает вас в туры выходного дня. 4, 18 и 25 июля, а также 1 и 15 августа – самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нило-Столобинской пустыни, Святой Оковецкий источник, Ржевский мемориал, а также монастырь. 4 июля – Тула. Новинка в программе. Обзорная экскурсия по Туле. Тульский Кремль, исторический центр, купеческие дома и церкви. Памятники самовару и многое другое. 11 июля. Белев. Сладкое путешествие. Вас ждет обзорная экскурсия по старинному городу Белеву. Спасо-Преображенский собор, дом купцов Дорофеевых, Белевский художественно-краеведческий музей, Троицкая церковь. Экскурсия в музей пастилы, где узнаете секреты приготовления этого воздушного лакомства, которое славится на всю Россию. Забираем туристов из Верхнеднепровского, Дорогобужа, Сафонова, Вязьмы, Гагарина. Из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр город Сафоново, Энгельса, дом 5. Организации на постоянную работу требуется водитель категории Б. График работы 5/2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39, а также 8-48-144-427-02-411-57-414-93. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Дорогобуж» требуются работники на должность мастера-производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Программа «На стиле».
1: Yeah. What's up, dude? Hey, if I can't.

0: Настоящая сила рекламы проявляется в долгосрочном влиянии на лояльность клиентов.
1: Карл Дженкинс.
2: Реклама. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8 910 724 9740.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.

0: отличается ваша реклама от конкурентов, тем легче запоминается именно ваш товар.
1: Хельмут Кох.
2: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8

0: Погода на Infinity.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В пятницу 17 июля ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северный, северо-восточный, ночью и вечером слабый, днем от 2 до 7 метров в секунду. Давление 745 миллиметров, будет падать. Температура воздуха ночью плюс 8-10, в отдельных районах по низинам до плюс 3, а днем 20-22 градуса тепла. О погоде в выходные. В субботу 18 июля характер погоды существенно не изменится. Малооблачное без осадков, ночью 9-11, днем 22-24. В воскресенье 19 июля также малооблачное без осадков и днем до плюс 26. В понедельник резко похолодает, днем до плюс 18 и будут идти дожди. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

Всем добрый вечер, с вами сегодня в прямом эфире Константин с 21 до 22 часов в нашей рубрике «Электросфера». А мы продолжаем с вами летние электронные сказки, и вы, кстати, заметили, что мы перескочили в другую часть лета. И немного вспомним, что было до этого в наших сказках.

0: Infinity.
1: Это радио. Это радио. Это
0: Infinity.
2: Электросфера.

0: И я напоминаю, что нам помогает AI-шка, искусственный интеллект в формировании таких превьюшек. И превью сегодняшней программы – это сказание про царство мрачного Аида.
1: Infinity.

Глубоко под землей царит неумолимый мрачный брат Зевса Аид. Полно мрака и ужасов его царство. Никогда не проникают туда радостные лучи яркого солнца. Бездонные пропасти ведут с поверхности земли в печальное царство Аида. Мрачные реки текут в нем. Там протекает все леденящая священная река Стикс, водами которой клянутся сами боги.

катят там свои волны, кацит и ахеронт. Души умерших оглашают своим стенанием, полным печали их мрачные берега. В подземном царстве струятся и дающие забвению всего земного воды источника Леты. По мрачным полям царства Аида с заросшим бледными цветами Асфодела носятся бесплотные легкие тени умерших. Они сетуют на свою безрадостную жизнь, без света и без желаний. Тихо раздаются их стоны, едва уловимые, подобные шелесту увядших листьев, гонимых осенним ветром. Нет никому возврата из этого царства печали.

Здесь же у трона Аида и прекрасный юный бог сна Гипнос. Он неслышно носится на своих крыльях над землей с головками мака в руках и льет из рога снотворный напиток. Нежно касается он своим чудесным жезлом глаз людей, тихо смыкает веки и погружает смертных в сладкий сон. Могуч бог Гипнос. Не могут противиться ему ни смертные, ни боги, ни даже сам громовержец Зевс. И ему Гипнос тоже смыкает грозные очи и погружает его в глубокий сон.

носятся в мрачном царстве Аида и боги сновидений. Есть среди них боги, дающие вещи и радостные сновидения, но есть боги и страшных, гнетущих сновидений, пугающих и мучащих людей. Есть боги и лживых снов, они вводят человека в заблуждение и часто ведут его к гибели.

Царство неумолимого Аида полно мрака и ужасов. Там бродит во тьме ужасное привидение Эмпуса со ослиными ногами. Оно, заманив в ночной тьме хитростью людей в уединенное место, выпивает всю кровь и пожирает их еще трепещущие тела. Там бродит и чудовищная Ламия. Она ночью пробирается в спальню счастливых матерей и крадет у них детей, чтобы напиться их крови. Над всеми привидениями и чудовищами властвует великая богиня Геката. Три тела и три головы у нее. Безлунной ночью блуждает она в глубокой тьме по дорогам у могил собак, всей своей ужасной свитой, окруженной стигийскими собаками. Она посылает ужасы и тяжкие сны на землю и губит людей. Гекату призывают как помощницу в колдовстве, но она же и единственная помощница против колдовства для тех, которые чтут ее и приносят ей на распутье, где расходятся три дороги, в жертву собак».

Попадалась мне, кстати, как-то ваза, там Харон, перевозчик теней, умерших через реку, Ахеронт в подземном царстве Аида, а перед ним стоят две тени умерших, и над ними крылатые фигуры души умерших. Такой вот рисунок на вазе. Ужасно царство Аида, и ненавистно оно людям.

На сегодня я с вами прощаюсь. Я надеюсь, вам понравился этот вечер со мной. Аплодисменты от сердца бесценны. Наслаждаемся серединой лета. Не забываем про выходные впереди. Пляжи Алексина не только ждут вас. А напоследок хочу сказать. Далеко заплывает лишь тот, кто готов рисковать. Безопасные лодки не отходят далеко от берега. С вами был Константин. До следующей встречи. Это радио Инфи.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупость. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января.

тысячу лет, тысячу лет. Отключен интернет, связи нет. Несло на полюс, весло наполнись водой. Лодку качало и у причала.

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.